Вы слушаете радиоканал ДФМ. Регистрационный номер средства массовой информации. Л номер ФС 77-82-381. От 3 декабря 2021 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для лиц старше 12 лет.

0: Реклама.
1: Последняя минута. Команда держится. Подвеска авто уже нет. Точно нужна замена. Покупайте амортизаторы, диски, колодки и свечи Линкс Авто в автосервисах Фит Сервис. Заменим бесплатно.
2: Акция действует до 31 августа. Записывайтесь на замена.fitauto.ru.
0: А теперь тусовка.
3: On DFM.
0: DFM. Потому что радио DFM.

Вы слушаете радиоканал ТФМ. Регистрационный номер средства массовой информации. Л номер ФС 77-82-381. От 3 декабря 2021 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для лиц старше 12 лет.

0: Реклама.
1: Масло, масло, масло, масло. Меняйте Фите. Бесплатная замена масла в автосервисах Фит-сервис. Акция действует до 31 августа. Записывайтесь на maslofree.fitauto.ru.
0: Right now. А теперь тусовка.
2: On DFM.
0: DFM. Потому что Радио DFM.

0: Вы слушаете радиоканал ДФМ. Регистрационный номер средства массовой информации. Л номер ФС 77-82-381. От 3 декабря 2021 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для лиц старше 12 лет. Реклама.
1: И вот она, опасная ситуация. Если в подвеске что-то стучит, это не болельщики. В автосервисах «Фит-сервис» диагностика ходовой бесплатна. И скидка 15% на ремонт. Акция действует до 31 августа 2026 года. Записывайтесь на free.fitauto.ru.
0: А теперь тусовка.
2: On DFM.
0: DFM. Потому что радио DFM.

0: оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега, в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
1: Мы в сети. Сайт dfm.ru.
2: Right now.
1: А теперь тусовка.
2: On DFM.
1: DFM. Потому что радио DFM.
2: DFM.

0: Реклама.
1: СПА или спорт? Театр или кино? А может, заказать ужин домой?
2: Оформите премиальное обслуживание в Сбере в Сбербанк Онлайн и настраивайте привилегии для себя каждый месяц. Премиальный Сбер, когда выбираете вы. Премиальное обслуживание – пакет продуктов и услуг сервисов, предоставляемых клиентам, заключившим договор об обслуживании пакета услуг. ПАО «Сбербанк». Город Москва, улица Вавилова, дом 19. ОГРН 102-7700-132195. Подробности на sberbank.ru. 6+.
3: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 700.

0: Драйв у официального дилера. Предложение распространяется на новые автомобили Volvo K40 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
1: Ребенку нравится все выбирать самому и делать первые шаги в мире финансов. А родителям – видеть траты и пополнять счет в любой момент. Оформи ребенку бесплатную светящуюся карту Junior от Т-банка и будь уверен, его финансы под защитой. Т-банк. Доступно с дебетовой карты банка.

0: получу. Становись курьером и выходи на стабильный доход с Яндекс.Едой. Яндекс.Еда — информационный сервис. Доставку осуществляют партнеры сервиса 0+.
1: Выгодные новости в эфире. Получите до 360 тысяч рублей от государства и акции Сбера в подарок при подключении программы долгосрочных сбережений. Подробности акции в любом отделении Сбера или Сбербанк онлайн. ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-770-013-21-95. Москва. 18+. Услуги по организации управления средствами долгосрочных сбережений осуществляет АО «НПФ Сбербанка». Подробнее об акции, условиях управления активами, а также иная информация, подлежащая раскрытию, на sberbank.com/promo/pds. Есть ограничения.
2: Не хочешь прозевать клюв? Афалаза.
3: Афалаза – инновационный препарат для лечения аденомы простаты. Уменьшает воспаление, улучшает мочеиспускание, препятствует риску прогрессии аденомы. Афалаза – не попадайся на крючок аденомы простаты.
4: Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Первое правило подготовки к школе – ничего не забыть. Второе – оплачивать покупки Степэй. Третье – не упустить шанс выиграть авто. Плати Степэй онлайн или на кассе и участвуй в розыгрыше гибридного автомобиля. Тэбанк.
6: Учитываются покупки через Степэй от 1500 рублей с 3 августа по 7 сентября. Общий срок до 31 октября 2026 года. Информация об организаторе, правилах акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на tbank.ru. АО Тэбанк 0+.
7: А теперь...

0: Реклама. Образовательный кредит в Сбере с господдержкой – твоя суперсила для поступления. Оформи онлайн без справок о доходах. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru, раздел для молодежи «Кредит на образование». ПАО «Сбербанк». Потребительский кредит, образовательный кредит с государственной поддержкой. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. 0+.
1: На Туту мощная распродажа авиабилетов на море. Уронили цены на перелеты по всему миру. Билеты Москва-Анталия от 7000 рублей. Туту. Приложение для путешествий номер один.
2: Реклама. ООО «НТТ ОГРН 114-774-682-64-68». Город Москва, 6+.
3: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго.

0: тот же автобус и знаем, что соседскую таксу зовут Багет. Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
1: В этом весь Т.
0: И в этом весь ты.
2: Подробнее на Т-банк.ру. А у Т-банк 0+.
3: Последняя минута. Команда держится. Подвеска авто уже нет. Точно нужна замена. Покупайте амортизаторы, диски, колодки и свечи Линкс Авто в автосервисах Фит Сервис. Заменим бесплатно.
4: Акция действует до 31 августа. Записывайтесь на замена.fitauto.ru.
5: Ловите лайфхак от семьи Кукаяк.
6: Оплачиваем школьные товары детской сберкартой. Получаем 50% кэшбэк бонусами спасибо.
7: Делимся платежным счетом в Сбере с близким и получаем еще 50% кэшбэка за покупки к школе.
8: А на накопленные бонусы папе покупается радиоуправляемый вертолет.
9: Акция 50% бонусами Сбер спасибо за покупки в категориях одежды и обувь и книги до 2000 бонусов по детской сберкарте и 2000 бонусов владельцу совместного счета и близкому действует с 20 июля по 30 октября 2026 года. Организатор ПАО Сбербанк. Подробнее о карте, акции, совместном платежном счете, имеющихся ограничениях на sberbank.ru. ПАО Сбербанк 6+.
10: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс управляемость. Плюс новый четырехцилиндровый турбированный двигатель. Плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега, в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
11: Иногда достаточно посмотреть на ситуацию под другим углом. Оформи лимитированную кредитную карту от Т-банка со стереоэффектом и бесплатным обслуживанием навсегда. Плати и смотри на вещи по-другому. Ведь в этом весь ты.
12: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
13: Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел «Частным лицам кредит». Карты, кредитная карта Платинум. Срок акции бесплатное обслуживание по карте Платинум. Август-сентябрь 2026. С 3 августа 2026 по 6 сентября 2026. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
14: Зрители РУ-ТВ уверяют, шашлык на даче получается вкуснее, если рядом звучат любимые хиты. РУ-ТВ. Музыка твоего лета.
15: Категория 16+.
16: 12 ноября. Сделаем из Москвы город хайпа. На сцене ВК-стадиум вырастут жилые кварталы. Бьянка, Холли Флейм, Валя Карнавал, Милана Стар и другие легенды твоих рекомендаций станут соседями по лестничной площадке. Залетай на одну из самых громких премий года. Будь в центре событий и лови все инсайды на месте, а не из ленты. Звезды хайпа. 12 ноября. ВК-стадиум. Билеты на сайте dfm.ru. 12+.
17: Найди свою тусовку среди 55 онлайн-станций на dfm.ru.
18: Welcome back and right now.
17: А теперь тусовка
18: on DFM.
17: DFM. Потому что радио DFM. DFM.

0: Реклама.
1: Представьте, ваш ребенок закрывает глаза, засыпает и прозревает. Буквально так лечит зрение в Ясном Взоре. Инновационная, нетравматичная, радиоволновая и лазерная хирургия в медикаментозном сне. И ваш малыш бегает и читает без очков уже на следующий день после операции. Это не чудо, это современная детская офтальмохирургия.
2: Чтоб глаза смотрели дружно в ясный взор ребенку нужно.
3: Имеется противопоказание, необходима консультация со специалистом.
4: Тук-тук-тук! Слышите? Это цены в Дом Ленда на товары для ремонта и дачи опустились ниже плинтуса. Только до конца августа. Ламинат 32 класса, 8 мм. Дуб Нойхаузен, светлый. Всего 399 рублей за квадратный метр. Количество товара ограничено. Подробности

Parkside – семейный квартал бизнес-класса в объятиях Битцевского леса. Живописные виды на зелень до самого горизонта и собственный яблоневый сад. Parkside – это ваш зеленый оазис рядом с метро. Parkside – гармония природы и города. Ключи в день покупки. Застройщик группы ЛСР. Проектная декларация на наш

0: Оксану.
1: Летний пати тайм с Тимуром Беловым на радио ДФМ.
2: Всем привет, всем доброго утра. И после того, как мы послушали совместный трек Мадонны и Мартина Гаррикса, «Беза», так он называется, я понял, что в компании такой опытной женщины, как Мадонна, все-таки просыпаться тоже приятно. Ну, я имею в виду просыпаться под ее голос и треки. Мадонна, как всегда, хороша, да. С вами уже я, Тимур Белов. И если вдруг вы в этот момент потеряли шоу «Разбудинки» Саймона и Кати, не переживайте, наши утренние пташки включили отпускной режим. Как отдохнут, наберутся сил, обязательно вернутся и вновь будут будить всю страну. Это у них, тем более, очень хорошо получается. Ну, и мы с вами давайте скучать не будем. Много музыки, много игр, много подарков нас ожидается впереди. Начнем давайте с мус-составляющей, а там уже все по нарастающей. Келвин Харрис, также Джей-Зи и Satisfy в это утро буквально через пару мгновений. Не пропустите. Всем хорошего настроения.
1: Summer party time. Летний party time на радио DFM. Реклама.
3: Волга. Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. Волга. Движение вперед, вдохновленной историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
4: Предложение распространяется на новые автомобили Волга К40 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
5: О чем мечтает твой ребенок? Новая игрушка или путешествие? Какой бы ни была мечта, Т-банк поможет ее исполнить. Оформи ребенку карту Junior и участвуй в розыгрыше исполнения детской мечты. Т-банк.
6: Акция «Денежный розыгрыш на мечты детей» с 3 августа по 13 сентября 2026. Подробно об организации, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на tbank.ru. АО «Т-банк».
7: Масло, масло, масло, масло. Меняйте «Фите». Бесплатная замена масла в автосервисах «Фит-сервис». Акция действует до 31 августа. Записывайтесь на maslofree.fitauto.ru.
8: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс управляемость. Плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель. Плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении.
9: Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
10: В дороге хочется домашнего уюта. Румяное тесто и сочная начинка. Коллекция национальной выпечки на ЗС «Татнефть» из натуральных продуктов, прошедших халяль-сертификацию. При покупке любой выпечки, хот-догов и бургеров на ЗС «Татнефть» двойные бонусы на карту «Клуб чемпионов».
11: Акция действует на ЗС «Татнефть» с 11 декабря 2025 по 31 августа 2026 года. Организатор ООО «Татнефть» АЗС «Запад». Подробности на сайте azs.tatneft.ru.
12: Первое правило подготовки к школе – ничего не забыть. Второе – оплачивать покупки Степэй. Третье – не упустить шанс выиграть авто. Плати Степэй онлайн или на кассе и участвуй в розыгрыше гибридного автомобиля. Т-банк.
13: Учитываются покупки через Степэй от 1500 рублей с 3 августа по 7 сентября. Общий срок до 31 октября 2026 года. Информация об организаторе, правилах акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на tbank.ru. АО Т-банк 0+.
14: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и просторный салон. Огромный багажник и полностью независимая подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6. Готов к приключениям.
15: Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
1: Right now.
16: А теперь тусовка.
1: On DFM.
16: DFM.
1: Потому что радио DFM.

0: Но влюбленные люди все же одним. Драгоста Дентей, мне кажется, не ограничивается. Summer party
1: time. Летний party time на радио DFM.
0: Это я к тому, что когда отношения прошли проверку, ну, всякое бывает, и поругаться тоже можно, причины там разные, даже если кто-то ночью одеяло просто перетягивает на себя, почему бы не поругаться, да, вот именно на этой почве. Ну и чтобы подобного не случалось, в Южной Корее, замечательной стране, придумали раздвижную кровать для влюбленных парочек, которые давно уже живут вместе. В чем прелесть, спросите вы, этой кровати? А я вам расскажу. Одним нажатием кнопки на пульте двуспальня, эта самая кровать, превращается в две отдельные. Вот ты прям нажимаешь на кнопку, поверьте мне, пожалуйста, на слово. И на твоих глазах кровать пум-пум-пум разделилась на две части. Эти две части просто...

0: или вы просто поругались. Между кроватями, говорят специалист, можно поставить столик или вентилятор и с комфортом смотреть фильмы и сериалы. Любовь все-таки это когда ты даже после ссоры все равно ставишь между кроватями столик с попкорном и предлагаешь своей второй половинке посмотреть сериал. Она такая ходит, вредничает до конца, сопротивляется, что там бу-бу-бу, му-му-му. Но потом произносит эту самую фразу. Ложится на другую часть кровати и говорит: «Ну давай, включай». Ох, как это приятно.
1: Радио ДФМ.

Вам слышали трек, название которого известно, мне кажется, абсолютно всем. Prof Education, Эрик Фриц и Флойд. Прямо сейчас здесь, в летнем Party Time на Радио DFM. А чем мы будем заниматься в ближайшие минуты? Есть интерес узнать, чем же? Сейчас все станет известно. Поехали!

0: 5, 6, 10, 12. Поиграем, и подарки тоже будут. Набирайте этот номер как можно быстрее. Пинг-понг! Почему бы летом не устроить такую игрушку в самый ранний час? Согласны?
1: Реклама.
2: И вот она, опасная ситуация. Если в подвеске что-то стучит, это не болельщики. В автосервисах «Фит-сервис» диагностика ходовой бесплатна. И скидка 15% на ремонт. Акция действует до 31 августа 2026 года. Записывайтесь на free.fitauto.ru.
3: Иногда достаточно посмотреть на ситуацию под другим углом. Оформи лимитированную кредитную карту от Т-банка со стереоэффектом и бесплатным обслуживанием навсегда. Плати и смотри на вещи по-другому. Ведь в этом весь ты.
4: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел «Частным лицам. Кредитные карты. Кредитная карта Platinum». Срок акции «Бесплатное обслуживание по карте Platinum» август-сентябрь 2026. С 3 августа 2026 по 6 сентября 2026. Подробнее на tbank.ru.

0: квартиру сниму на Суточно.ру.
1: 6+. Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Десерт творожный «Чудо» в ассортименте. 100 граммов 52 рубля с 6 по 12 августа. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
2: В ленте.
3: Будь в прайме этим летом. Кэшбэк до 30% за покупки в «Золотом яблоке» в разделе «Для жизни» для подписчиков Сберпрайм. Подключайся и лови летнюю выгоду. Подписка Сберпрайм. Услуги от АО ЦПЛ. Москва. ОГРН 111-774-668-9840. 18+. Золотое яблоко. Услуги от ООО «Екатеринбург Яблоко». Екатеринбург. ОГРН 112-667-001-95-85. 12+. Общий срок проведения акции с 7 августа по 8 августа.

0: конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: А правда, что с Т2 можно добавлять в группу не только семью?
2: Конечно, ведь Т2 не ограничивает выгоду.
3: С услугой «Выгодно вместе» от Т2 объединяйтесь в группу с кем угодно и получайте скидку на связь до 25%.
4: Подробности на accountgeta.t2.ru. Теперь

0: Бухгалтерия за 0 рублей. Бизнесу быть. .банк. ао.обанк. 100% скидка для ИП, зарегистрированных до 90 дней назад. Подробности на .com. 18+.
1: Отключите интернет. Да, прямо сейчас. Слышите? Ничего не изменилось. Моя волна рекомендует треки даже без интернета. И скачивать ничего не нужно. Слушайте мою волну без интернета в Яндекс.Музыке.
2: Условия подписки Яндекс.Плюс. Я.CC/B. Приложение до 30 сентября 2026 года. 0+.
3: Нет бензина. Очереди. Стресс растет. А внезапная боль в животе способна остановить водителя. Скручивает. Под рукой Неоспам. Мягко и точно. Без лишних грамм. Боль и спазм облегчает Неоспам. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Да, в шумных местах можно кричать в трубку и пытаться сказать, что вы перезвоните позже. Но есть и другой способ. МТС представляет уникальную технологию шумоподавления. Искусственный интеллект очистит речь от посторонних шумов в звонке, чтобы вы могли говорить где угодно. Подключайте на 30 дней бесплатно в приложении «Мой МТС». ПАО «МТС. Москва». ОГРН 102-770-014-91-24. 30 дней бесплатно, далее 99 рублей в месяц. 18+.
5: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут «Багет». Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
6: В этом весь ты.
5: И в этом весь ты.
7: Подробнее на tbank.ru. АЛТ-банк 0+.
8: А дальше тусовка.
9: On DFM.
8: Потому что

0: эти самые секунды начинается игра под названием «Пинг-понг» здесь, в летнем патч-тайм на Радио ДФМ. И сегодня в «Пинг-понге» принимает участие Николай, который работает с дропольщиком из Красноярска, и замечательная прекрасная девушка Алена, риэлтор из Сургута. Ребята, в принципе, позитивные, несмотря на то, что у кого-то сейчас только утро, у кого-то уже там самый день в разгаре, но в любом случае настроение на уровне. Коля, Алена, привет!
1: Привет,
0: ребята. Чем мы будем заниматься интересным, сейчас я вам объясню. До специального сигнала вы по очереди будете произносить слова на определенную тему. Важное условие, запомните, пожалуйста, это условие. Каждое следующее слово должно начинаться на последнюю букву предыдущего. И выиграет тот из вас, кто будет последним до специального сигнала. Сигнал у нас вот такой. Он может прозвучать в любой момент. А теперь давайте разберемся, какой же у нас повод. Именно сегодня, 137 лет назад, в этот день в Лондоне открылась первая в мире гостиница с ванной в каждом номере. Это прекрасно, удобно. И вот, недолго думая, я решил все-таки предложить вам тему «Гостиница» и все, что с ней связано. Николай, ты сегодня у нас будешь первым, соответственно, тебе начинать. Поехали. Первое слово от тебя.
2: Кровать.
3: Так, мне на букву «Т». Тумба.
0: Да.
2: Абажур.
3: На букву «Р» в гостинице. Ресепшн.
0: Конечно.
2: Носки.
3: Куда без них, да?
2: Так,
3: и в гостинице.
0: А трусы, интересно, сегодня будут у нас?
3: Какая антигровая, например, для детей.
0: Да, принимается буква «Я».
2: Якорь.
0: Якорь, гостиница, нет. Если бы был ящик, я бы принял.
3: О, Николай.
0: Алена, сигнал прозвучал, и Алена была последней, кто произнес тему, которая действительно относилась у нас к гостинице. Так, ребята, когда последний раз были в гостинице, скажите мне, пожалуйста. Вот, Ален, ты?
3: В прошлом году в Тюмени на брокер-туре.
0: Николай, я не буду спрашивать, когда ты был, но я так понимаю, что с носками у тебя там что-то связано. Судя по твоим ассоциациям. Хорошо, ребят, спасибо вам за игру. Алена, я тебя отпускаю не с пустыми руками. Ты у нас получаешь фирменный мерч от Радио ДФМ. Мои поздравления, молодец.
3: О, крутяк, спасибо, класс.
0: Спасибо вам, ребят.

0: Сегодня 6 августа. В столице ожидается небольшой дождь местами, поэтому зонт может пригодиться. Температура воздуха при этом плюс 28-30, вечером до плюс 24. Облачно с прояснениями, влажность 50%, а ветер юго-западный 4 метра в секунду.
1: Реклама.

0: Тук-тук-тук! Слышите? Это цены в Дом Ленда на товары для ремонта и дачи опустились ниже плинтуса. Только до конца августа. Ламинат 32 класса, 8 мм. Дубнойхаузен, светлый. Всего 399 рублей за квадратный метр. Количество товара ограничено. Подробности в гипермаркетах Дом Ленда.
1: Жилой квартал Secret Garden. Квартиры с террасами и панорамными видами в 3 минутах от метро Калужская и Воронцовская. Secret Garden. Старт продаж по выгодным ценам.
2: Группа компаний «Кортрос». Застройщик ООО «Специализированный застройщик Ларго». Проектная декларация на наш.дом.рф.
3: Скидки на ТО до 80%. Скидки на ТО до 80%. Проснулись? Записывайтесь на сайте и в приложении «Автоспот», пока скидки еще есть. «Автоспот». Не проспите вы.

0: Вейв. Уникальный семейный квартал бизнес-класса между двух акваторий с собственным парком на набережной. Эстетичная архитектура и продуманное благоустройство. Богатая инфраструктура для отдыха, спорта и развлечений. Вейв. Ключи в этом году. Застройщик группы ЛСР. Проектная декларация на наш.дом.рф.
1: Услышали? Это знак, что пора освежиться. На Озон Фреш вас ждут прохладные морсы, квас, лимонады, а еще море мороженого по приятным ценам.
2: ООО «Интернет-решение», 123-112, город Москва, Пресненская, набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6. УГРН 127-39-244-741, 16+.
3: Девелопер «Брусника» напоминает, что мы не кафе и не магазин одежды. Мы строим дома. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф и на брусника.ру.
4: В сети сайт dfm.ru.
5: Welcome back and right now.
4: А теперь тусовка
5: on DFM.
4: Потому что радио DFM.
5: DFM.

0: оговорка просто на все случаи жизни. Вот можете присоединиться к жителям Лондона, пожалуйста. Они там сегодня отмечают день на велосипеде на работу. А какое средство передвижения выбираете лично вы сегодня? Может быть, то самое средство на букву «С», а? Самокатчики. Почему бы и нет? Чтобы всех окружающих немного, так знаете, взбодрить, взбесить, я бы сказал. День шевеления пальцами ног. Такой праздник. Ох, я 100% гарантию сейчас даю, что практически каждый в этот момент попробовал пошевелить пальцами ногах. А ну-ка, попробовали, да? А попробуйте мизинчиком. Как-то вот сложновато, понимаете? Остальными нормально, вот мизинчик, он не всегда подается. А еще сегодня день свежего дыхания. Очень ценно, очень важно, особенно если много общения. Ну, может, и планов там на вечер. Поцелуи и все такое. Это уже вам видней. В общем, есть что отпраздновать. Сегодня 6 августа, в четверг. Всем доброго утра. И самое главное, будем праздновать подклассные треки. Sash, Adelante, Ujele, Moving to the Sun. Очень летняя история. Впереди здесь, в летнем Party Time. Доброго утра.
1: Let's party! Летний Party Time. Реклама.
2: Спа или спорт? Театр или кино? А может, заказать ужин домой?
3: Оформите премиальное обслуживание в Сбере в Сбербанк Онлайн и настраивайте привилегии для себя каждый месяц. Премиальный Сбер, когда выбираете вы. Премиальное обслуживание – пакет продуктов и услуг сервисов, предоставляемых клиентам, заключившим договор об обслуживании пакета услуг. ПАО «Сбербанк». Город Москва, улица Вавилова, дом 19. ОГРН 102-7700-13-2195. Подробности на sberbank.ru. 6+.
4: Я вышел на стабильный доход. Заранее выбираю количество часов и сразу понимаю, сколько и когда я получу. Становись курьером и выходи на стабильный доход с Яндекс.Едой. Яндекс.Еда – информационный сервис. Доставку осуществляют партнеры сервиса. 0+.
5: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер K40. Флагманский кроссовер K50. Стоимость модельного ряда – от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
6: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
7: А в ленте скидки до 60% за фишки на коллекцию посуды и аксессуаров для кухни Home Club. Кухни народов России. Покупайте посуду для приготовления и сервировки, текстиль и аксессуары для кухни, а также многое другое еще выгоднее. Акция действует до 31 октября 2026 года в гипермаркетах.
1: Лента.
8: Welcome back and right now.
9: А теперь тусовка.
1: On DFM.
9: DFM.
10: Потому что радио DFM.

0: summer party time. Летний party time на радио DFM.
1: Школьный дэнс, но мне кажется, больше можно его устроить не только летом, но и в любое время года. В любое время, главное, чтобы память, знаете ли, не подвела, и вспомнить, как это вообще было в школьные времена. Но некоторые люди сосредоточены все-таки больше не на танцах, а на других вещах. Вот, пожалуйста, бразилец поцеловал свою любимую девушку 195 раз, и удалось это ему сделать за 30 секунд. Парочка официально установила.

побила новый мировой рекорд, и на этом, после того, как они это сделали, они заявили журналистам, что останавливаться не собираются. Теперь влюбленные хотят побить собственное достижение, установить уже новый рекорд по количеству поцелуев за одну минуту. Я посмотрел видео, как они это делали, ну, вот приблизительно с такой скоростью. Они еще хотят быстрее. И за одну минуту еще больше. Ну, видимо, в их отношениях главное это не качество, а KPI.

0: Тимур, зай, заявку мою прими, поставь любимый трек в умом рандом.
1: На самом деле, я с большим удовольствием буду принимать ваши музыкальные заявки, ваши музыкальные предложения. Что вы хотите послушать именно сегодня? Давайте, пишите, признавайтесь. В Максе все принимается. 965-115-5-115. Наш номер, название трека, имя исполнителя. И вполне возможно, именно вас сегодня выберет наш рандомайзер. Желаю вам каждому удачи.
2: Радио DFM. Будь ближе к тусовке. Жми на кнопки. Пиши в Максе. +7 965 115 51 15.

0: Реклама.
1: Эй, вот она, опасная атака. Если при движении что-то шумит, это не болельщики празднуют гол. В автосервисах «Фит-сервис» диагностика подвески бесплатно. И скидка 15% на ремонт. Содействуй до 31 августа 2026 года. Записывайтесь на free.fitauto.ru.
2: Образовательный кредит в Сбере с господдержкой – твоя суперсила для поступления. Оформи онлайн без справок о доходах. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru, раздел для молодежи «Кредит на образование». ПАО «Сбербанк». Потребительский кредит, образовательный кредит с государственной поддержкой. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. 0+.
3: Городской кроссовер «Москвич-3». Светодиодная оптика, мультимедийная система, просторный салон, багажник объемом 520 литров, турбированный 1,5-литровый двигатель, 136 лошадиных сил. А в баке может быть и 92-й бензин. Специальное предложение на «Москвич-3» только в августе. Успейте записаться на тест-драйв и получить новые летние впечатления. «Москвич-3» произведен для российских дорог. Подробности у официальных дилеров «Москвич» и на «Москвич.ру». Реклама. А у нас «Москвич» не оферта.
4: На Туту мощная распродажа авиабилетов на море. Уронили цены на перелеты по всему миру. Билеты Москва-Анталия от 7 тысяч рублей. Туту. Приложение для путешествий номер один.
5: Реклама. ООО «НТТ ОГРН» 114 774 682 64 68.

0: Питере за 0 рублей. Бизнесу быть. .банк. АО. ООБанк. 100% скидка для ИП, зарегистрированных до 90 дней назад. Подробности на .com. 18+.
1: Нет бензина, очереди, стресс растет. А внезапная боль в животе способна остановить водителя. Скручивает. Под рукой Неоспам. Мягко и точно, без лишних грамм. Боль и спазм облегчает Неоспам. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.

0: Сроки акции с 22 января по 31 октября 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на озон.ру.
1: Ловите лайфхак от семьи Кукаяк.
2: Оплачиваем школьные товары детской сберкартой. Получаем 50% кэшбэк бонусами спасибо.
3: Делимся платежным счетом Сбере с близким и получаем еще 50% кэшбэка за покупки к школе.
1: А на накопленные бонусы папе покупается радиоуправляемый вертолет.
4: Акция 50% бонусами Сбер спасибо за покупки в категориях одежды, обувь и книги до 2000 бонусов по детской сберкарте и 2000 бонусов владельцу совместного счета и близкому действует с 20 июля по 30 октября 2026 года. Организатор ПАО «Сбербанк». Подробнее о карте, акции, совместном платежном счете, имеющихся ограничениях на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 6+.
5: Не хочешь прозевать клюв? Афалаза.
6: Афалаза – инновационный препарат для лечения аденомы простаты. Уменьшает воспаление, улучшает мочеиспускание, препятствует риску прогрессии аденомы. Афалаза – не попадайся на крючок аденомы простаты.
7: Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
8: Здесь не ловит? Совсем. Зато «Моя волна» ловит ваше настроение и рекомендует треки даже без интернета. Скачивать ничего не нужно. Ловите «Мою волну» без интернета в Яндекс.Музыке.
9: Условия подписки Яндекс.Плюс и ya.cc/b. Предложение до 30 сентября 2026 года. 0+.
10: Выгодные новости в эфире. Получите до 360 тысяч рублей от государства и акции Сбера в подарок при подключении программы долгосрочных сбережений. Подробности акции в любом отделении Сбера или Сбербанк онлайн. ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-770-013-21-95. Москва. 18+. Услуги по организации управления средствами долгосрочных сбережений осуществляет АО «МПФ Сбербанка». Подробнее об акции, условиях управления активами, а также иная информация, подлежащая раскрытию, на sberbank.com/promo/pds. Есть ограничения.
11: Up the next. А дальше тусовка. On DFM. Потому что радио DFM.

Рандомно. Ведь обязательно найдутся такие люди, которые не услышали мой призыв отправлять свои музыкальные заявки в наш Макс. И прямо сейчас можете, например, вот исправить это положение, да. Пробельчик, так сказать, отработать. То, что еще не сделали. Все принимается в Максе. 965-115-5-115. Именно там ваше сообщение. Собственно, что хотите послушать, какой трек, название, имя исполнителя. Я думаю, что сегодня в четверг, в этот летний день, у кого-то есть такие особые желания. Давайте проверим, что прилетело. Вот, пожалуйста. Я вижу ваше сообщение, Фред Эгейн, Baby Kim, Leave Me Alone, Игорек, может быть, подождем. Ого, ничего себе, вспомнили трек Gorillaz, любую песню готова послушать. Екатерина, Tiesto, Written in Reverse, заявка от Сергея. Hunter X вижу, Black Eyed Peas, Offenbach, Майя Мишель, Джонни, многие другие исполнители тоже заявлены, но кого же выберет рандомайзер, сейчас узнаем. Дорогие друзья, процесс остановлен, и на этот раз

рандомайзер остановился на предложении от Екатерины. Катя, которая написала любой трек «Gorillaz». Да, именно так, Катя. Ну, Катенька, ну смотри, сейчас «Gorillaz» я найду в нашей базе. Clint Eastwood, Feel Good Incorporated. Еще много других треков. Ну, я думаю, что давай на Feel Good остановимся. Хочется верить, что ты не против. Запускаю. Хороший саунд. В летнем подстайме прямо сейчас здесь на Radio DFM слушаем команду «Gorillaz». Feel

0: В этот летний четверг в столице сегодня замечательная погода. Температура воздуха плюс 28-30. Правда, местами ожидается небольшой дождь, но зонт может пригодиться. Вечером до плюс 24. Влажность при этом 50%, а ветер юго-западный. Скорость его составит 5 метров в секунду.
1: Реклама. Тук-тук-тук! Слышите? Это цены в Дом Ленда на товары для ремонта и дачи опустились ниже плинтуса. Только до конца августа. Ламинат 32 класса, 8 мм. Дуб Нойхаузен, светлый. Всего 399 рублей за квадратный метр. Количество товара ограничено. Подробности в гипермаркетах Дом Ленда.
2: Подарите вашему ребенку детство без очков в ясном взоре. Современная нетравматичная радиоволновая лазерная хирургия глаз у детей помогает вернуть ясный взор. Быстрая послеоперационная реабилитация. Ваш малыш будет бегать и читать без очков уже на следующий день после операции.
3: Чтоб глаза смотрели дружно, в ясный взор ребенку нужно.
4: Имеются противопоказания, необходима консультация со специалистом.
5: Жилой квартал Secret Garden. Квартиры с террасами и панорамными видами в 3 минутах от метро Калужская и Воронцовская. Secret Garden. Старт продаж по выгодным ценам.
6: Группа компаний «Кортрос». Застройщик ООО «Специализированный застройщик Ларго». Проектная декларация на наш.дом.рф.

0: Летний Party Time с Тимуром Беловым на Радио DFM.
1: Совершенно верно, я Тимур Белов. Еще один час проведу с вами в этой компании. Всем от меня огромный привет и хорошего настроения. Вы уж там сами решайте, будет это настроение рабочим или все-таки не очень. Ну, учитывая то, что сегодня четверг, скоро пятница, так, работать не особо хочется, но все-таки придется, да, тем, кто находится сейчас, вот, по крайней мере, в пути или уже на рабочем месте. В любом случае, легкости всем нам. Летний пати-тайм здесь на Радио DFM продолжается. Что нас ожидает уже в этом часе? Я предлагаю все-таки разобраться с планами. Для тех, кто уже давно хотел принять участие в квизе, через несколько минут у вас будет такая возможность. Дождитесь обязательного сигнала, потом успейте дозвониться.

Очень этого хотелось бы, поэтому ждем сигнала, принимаем участие в квизе. Ну а пока еще больше летних звуков и треков. Готовы к нам присоединиться Timbaland, Justin Timberlake и также Nelly Furtado, Give It To Me, они споют, и Медуза о том, что домой-то не особо хочется, а хочется больше времени проводить там вот за окном, особенно если хорошая погода. Don't Wanna Go Home, слушаем прямо сейчас.

0: Когда в 30-градусную жару ты решил совершить тренировку под палящим солнцем, а? Herbal Water, Two Colors, Sam Redu на Radio DFM.
1: Summer Party Time.
2: Летний Party Time на Radio DFM.
0: Спортивным людям от меня, Тимура Белова, отдельный привет. А все потому, что вот смотришь на таких друзей и коллег и понимаешь, что ведь на самом деле они тебя, пусть немного, но все же мотивируют и вот как-то вот заставляют, что ли, задуматься. Нужно заниматься спортом, да-да-да. И потом, когда ты стоишь перед выбором, подняться на лифте или пойти пешком по ступенькам, ты все же выбираешь вариант с приставкой «спорт». Ступеньки, и все на тебя так смотрят, что с ума сошел, что ли? Всем... Лифт же, это проще, но нет, ты выбираешь ступеньки. И вот, кстати, новость специально для тех, кто много времени и внимание уделяет спорту, но при этом очень-очень уже устал стирать одежду постоянно. Один американский бренд недавно представил футболку, которую можно не стирать, внимание, больше 100 дней. Производитель уверяет, что даже после тренировки и долгих игровых сессий, когда вы вспотели, вещь не начнет пахнуть. Все благодаря ткани с медью, серебром, цинком, золотом и вулканическим пеплом, которые должны сдерживать якобы размножение бактерий. Ну, прикольно. Хотели бы вы такую футболку? Ну, я бы пока лучше все-таки выбрал стирку. Но зато мы теперь знаем, что подарить коллегам, которые на работу приходят после тренировки, не приняв при этом душ. Есть такие?

Радио DFM. Включи тусовку.

хорошо известная работа под названием «Can't Get Out of My Head». Прямо сейчас, здесь, в летнем пати-тайм на Radio DFM. Это Кайли Минок. И все внимание с этой замечательной девушкой Кайли Минок мы переключаем на квиз, который у нас ожидается впереди. У вас есть еще шанс попасть в эфир и стать участником. Линия пока свободна. Для этого звоните как можно быстрее. Набирайте номер +7 495 956 1012. Набирайте +7 495 956 1012. Буквально через пару минут мы поиграем в квиз. Интересно, какой результат будет у сегодняшнего участника? Вполне возможно, самый лучший. Удачи, звоните.

0: Реклама.
1: На Туту мощная распродажа авиабилетов на море. Уронили цены на перелеты по всему миру. Билеты Москва-Анталия от 7 тысяч рублей. Туту. Приложение для путешествий номер один.
2: Реклама. ООО «НТТ ОГРН 114 774 682 64 68. Город Москва.

0: 22 января по 31 октября 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на озон.ру. 16+.
1: Нет бензина, очереди, стресс растет. А внезапная боль в животе способна остановить водителя. Скручивает. Под рукой «Неоспам». Мягко и точно, без лишних драм. Боль и спазм облегчает «Неоспам». Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Режим полета включен. А моя волна не выключается. Рекомендует треки даже без интернета. И заранее ничего скачивать не нужно. Слушайте мою волну без интернета.

0: Я после работы.
1: Хорошо, договорились. Сегодня 6 августа, четверг. Лина, у нас есть ровно одна минута. Эта минута начинается прямо сейчас. Внимание, первый вопрос. День грибного дождя. Есть такой праздник, который отмечается именно сегодня. Какой дождь называют грибным? Приливной и сильный или мелкий и теплый?
0: Мелкий и теплый.
1: Это правильный ответ. Какое приспособление, состоящее из каркаса и обтянутой тканью, обычно использует человек для защиты от дождя и держит его обычно в руках?
0: Зонт.
1: Зонт, конечно. Поклонники Sailor Moon сегодня отмечают праздник. Как на самом деле зовут главную героиню этого японского аниме? Усаги Цукино или Утучи Байданга?

0: как всегда, такой немного философский подход у Звонкова. Невероятно. Важно, что ты чувствуешь, важно, что чувствую я. Ну, главное, чтобы мы чувствовали то, что хотим чувствовать, правильно? Будем наблюдать за своими эмоциями. Главное, чтобы никто на сегодня не выводил. Вот этого я вам от чистого сердца желаю. С вами последние несколько часов был я, Тимур Белов. Обязательно вернусь. Это Радио ДФМ. Включи тусовку.
1: Погода.
0: Сегодня в столице хорошая погода. Температура воздуха плюс 28-30. Самое настоящее лето. Оно продолжается. Вечером до плюс 24. И такое небольшое замечание. Небольшой дождь ожидается местами. Имейте в виду. Влажность 50%, а ветер юго-западный 4 метра в секунду.
1: Реклама. Квартиры топ, цена огонь. Бери сейчас, не жди момент. Ты выбирай, и в ЛСР заходи, покупай. Лучи. Яркий семейный квартал в 500 метрах от метро и в окружении крупнейших зеленых массивов. Современная архитектура, благоустроенные дворы, подземный паркинг, а также новые муниципальные школы и детские сады. Лучи. Получи ключи в день покупки. Застройщик группа ЛСР. Проектная декларация на наш.дом.рф. Скидки на ТО до 80%. Скидки на ТО до 80%. Проснулись? Записывайтесь на сайте и в приложении «Автоспот», пока скидки еще есть. «Автоспот». Не проспите выгоду на ТО. 0+. Жилой квартал «Секрет Гарден». Квартиры с террасами и панорамными видами в 3 минутах от метро «Калужская» и «Воронцовская». «Секрет Гарден». Старт продаж по выгодным ценам. Группа компаний «Кортрос». Застройщик ООО «Специализированный застройщик Ларго». Проектная декларация на наш.дом.рф.
2: Девелопер «Брусника» напоминает, что мы не кафе и не магазин одежды. Мы строим дома. Проектные декларации на сайте наш.дом.рф и на брусника.ру.
3: Представьте, ваш ребенок закрывает глаза, засыпает и прозревает. Буквально так лечат зрение в Ясном Взоре. Инновационная, нетравматичная, радиоволновая и лазерная хирургия в медикаментозном сне. И ваш малыш бегает и читает без очков уже на следующий день после операции. Это не чудо, это современная детская офтальмохирургия.
4: Чтоб глаза смотрели дружно в ясный взор, ребенку нужно.
5: Имеется противопоказание, необходима консультация.

0: Павелецкая Сити. Старт продаж нового корпуса. Застройщик ОСЗ Дубининская, 59. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Не оферта.
1: Мы в Сити. Сайт dfm.ru.
2: Right now.
1: А теперь тусовка.
2: On DFM.
1: DFM. Потому что радио DFM.

Спонсор часа ООО «Дальпромрыба». Тунец «Магура» собрал поваров со всего мира. Настоящих гуру своего дела. Благодаря уникальной технологии мы создали ресторанные блюда с тунцом в формате готовой еды. Ешь как гуру с тунцом «Магура».

Дорогие мои, всем привет! С вами любитель яичницы с медом Борис Всемогущий. Хоть у кого-то с утра машина не завелась, не страшно, не переживайте. Главное, чтобы голова завелась. Вот кто бы мог подумать, что лет 10 назад скажу тебе, что каждое утро, каждый день нужно будет начинать с мыслью, где и как добывать бензин. Честно, я бы реально не поверил бы. Эксперты, кстати, говорят, что бензин подорожает еще на рубль. И я не верю, потому что они всегда говорят на рубль, а дорожает на два. Ну а мы, в отличие от них, своим словом дорожим. Впереди у нас в розыгрыш фирменного мерча от радио DFM, так что оставайтесь с нами, будет интересно, я обещаю.

Время поиграть, время фирменного мерча от Радио ДФМ. Звоните плюс 7495-956-1012. Как говорится, все в ваших руках или ногах. В Индии, кстати, одна женщина умеет звонить ногами, причем обеими. Подумаешь, что такое звонить ногами? Ты попробуй смс-ку бывшему напиши. Вот это я понимаю, сложность. Но она все гораздо проще, неважно чем. Важно просто дозвониться. Плюс 7495-956-1012. Я жду.

0: Итак, до нас дозвонил Жанна, хочет выиграть фирменный мерч от Радио DFM. Привет, дорогая, как твое ничего?
1: Привет, привет всем. Ничего, просто супер.
0: Ничего, погода. Просто супер. Да, погода не может не радовать. Супер. Жан, а скажи нам, что для тебя счастье?
1: Счастье?
0: Да.
1: Это каждый момент любого дня. Просто это. Открывать глаза, радоваться дню.
0: Вот оно как. Ты у нас поэтому не подрабатываешь?
1: Нет.
0: У тебя, думаю, что получилось бы. Ладно, поэтесса, давай поиграем. Слушай водную. Ты у нас, представь, продавщица подушек. И к тебе пришел Георгий Лепс. Гриша хочет купить у тебя подушку. За 30 секунд, Жан, тебе нужно назвать 5 причин, почему он должен купить именно у тебя эту подушку. И в каждой причине должно быть слово «глаз».
1: Глаз?
0: Глаз, да. Называй 5 причин со словом «глаз», почему он должен купить подушку. У тебя 30 секунд. Готова?
1: Нет, ну поехали.
0: 3, 2, 1. Нет, ну поехали.
1: Эта подушка радует глаз.
0: Так.
1: Глаза. Глаза, когда закрываешь, приходит прекрасный сон.
0: Да, 2.
1: Когда открываются глаза, жизнь становится лучше после сна на этой подушке.
0: О, да. Давай еще 2.
1: Глаза, если устают, утыкаешься в подушку, и все становится прекрасно.
0: За счет, последний давай.
1: Глаза слезятся от горя, если ты не берешь эту подушку.
0: Блин, Жанна, я тебя поздравляю, дарю тебе просто все, тебе дарю, ты наша поэтесса, это у меня какая-то новая фишка, я решил попробовать, ну ладно. Я уже хотел закимарить, помоги мне, какая мне подушка нужна, подскажи мне, что мне нужно?
1: Подушка с солнышком.
0: Солнышко.
1: Которая будет... радовать глаз.
0: Спасибо. Сегодня ты наше солнышко. Я тебя поздравляю, дарю нашу фирменную кружку. Кому будем передавать приветы?
1: Приветы всей Москве, всей стране. Люди, держитесь еще один месяц лета. Проведите его круто, весело и радостно.
0: Спасибо тебе огромное. Ты самая лучшая.
2: Погода.
0: Теперь о погоде в столице. За окном у нас плюс 26 градусов, местами небольшой дождь. Завтра в Москве плюс 31, солнце, шашлык, малыши. Кайфуйте!
2: Реклама.
3: Тук-тук-тук. Слышите? Это цены в Дом Ленда на товары для ремонта и дачи опустились ниже плинтуса. Только до конца августа. Ламинат 32 класса, 8 миллиметров. Дуб Нойхаузен, светлый. Всего 399 рублей за квадратный метр. Количество товара ограничено. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
4: Жилой квартал Secret Garden. Квартиры с террасами и панорамными видами в 3 минутах от метро Калужская и Воронцовская. Secret Garden. Старт продаж по выгодным ценам.
5: Группа компаний «Кортрос». Застройщик ООО «Специализированный».

близко. Спонсор часа ООО «Дальпромрыба». Тунец «Магура» собрал поваров со всего мира. Настоящих гуру своего дела. Благодаря уникальной технологии мы создали ресторанные блюда с тунцом в формате готовой еды. Ешь как гуру с тунцом «Магура».

0: Борис Всемогущий в студии радио DFM. Всем привет. Так, пока ехал, с утра листал ленту и увидел, как очередной инфо-цыган обещает сделать из меня мачо за 3 дня. Я думаю, что из меня мачо за 40 лет не сделаешь. При этом его реклама — кнут и пряник. Боже мой, вот что за слоган — кнут и пряник. Вот мне интересно, чему они там учат? Как знакомиться с девушкой? Или как пойти на свидание с 500 рублями в кармане? Вот всем уже давно известно, что девушки любят богатых. Мне кажется, здесь все предельно ясно. Хочешь найти любовь? Иди зарабатывай. Хочешь мечтать один? Достань тебе самые 500 рублей, купи себе сосиски, хлеб. Что там еще можно купить на 500 рублей? Да ничего. И листай свою ленту дальше, ворчи на каждую новость до старости. Ну а после 80 всем уже все равно, сколько ты зарабатываешь. Да? Да. Ну и нам все равно, сколько зарабатываете вы. Главное, не переключайтесь. Впереди у нас только хиты и, конечно, розыгрыш подарков. Будет весело, я вам это обещаю.
1: Включай тусовку в машине. Музыкальные потоки, диджейские миксы, подкасты, шоу и прямой эфир без помех, на полной громкости и при любой скорости. Скачай мобильное приложение Radio DFM на телефон и подключайся через CarPlay или Android Auto к мультимедиа-системе своего авто. 12+. Реклама. Куда поместится лето? В новый кроссовер JQJ6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQJ6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и просторный салон, огромный багажник и полностью независимая подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQJ6 готов к приключениям. Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.

0: Выгодные новости в эфире. Получите до 360 тысяч рублей от государства и акции Сбера в подарок при подключении программы долгосрочных сбережений. Подробности акции в любом отделении Сбера или Сбербанк онлайн. ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-770-013-21-95. Москва. 18+. Услуги по организации управления средствами долгосрочных сбережений осуществляет АО «НПФ Сбербанка». Подробнее об акции, условиях управления активами, а также иная информация, подлежащая раскрытию, на sberbank.com/promo/pds. Есть ограничения.
1: Welcome back, and right now.
2: А теперь тусовка.
1: On DFM.
2: DFM.
3: Потому что

реклама. На старт! Внимание! Нет внимания? Значит, нужен кофе. Заезжай на АЗС «Татнефть». До 31 августа за покупку ароматного кофе начислим двойные бонусы на карту лояльности «Клуб чемпионов». Зарядись бодростью на АЗС «Татнефть». Организатор акции ООО «Татнефть» АЗС «Запад». Подробности на сайте azs.tatneft.ru.

0: За 0 рублей. Бизнесу быть. .банк. ао.обанк. 100% скидка для ИП, зарегистрированных до 90 дней назад. Подробности на .com. 18+.
1: Я вышел на стабильный доход. Заранее выбираю количество часов и сразу понимаю, сколько и когда я получу. Становись курьером и выходи на стабильный доход с Яндекс.Едой. Яндекс.Еда – информационный сервис. Доставку осуществляют партнеры сервиса. 0+.
2: Городской кроссовер «Москвич-3». Светодиодная оптика, мультимедийная система, просторный салон, багажник объемом 520 литров, турбированный 1,5-литровый двигатель, 136 лошадиных сил. А в баке может быть и 92-й бензин. Специальное предложение на «Москвич-3» только в августе. Успейте записаться на тест-драйв и получить новые летние впечатления. «Москвич-3» произведен для российских дорог. Подробности у официальных дилеров «Москвич» и на «Москвич.ру». Реклама. АО «МАЗ Москвич». Не оферта.
3: Не хочешь прозывать клюв? Афалаза.
4: Афалаза – инновационный препарат для лечения аденомы простаты. Уменьшает воспаление, улучшает мочеиспускание, препятствует риску прогрессии аденомы. Афалаза – не попадайся на крючок аденомы простаты.
5: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.

0: Сроки акции с 22 января по 31 октября 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на озон.ру.
1: С 13 августа в кино мистический хоррор, основанный на реальной истории. Демонолог.
2: Этот демон необычный.
1: Сразиться с ним можно лишь во тьме.
2: Не может быть. Он одновременно мертв и жив.
1: Демонолог. В кино с 13 августа. 18+.
3: Телеканал «Пятница» представляет.
4: Я наследник рэпера Гуфа.
5: Младшая сестра Мии Бойко.
6: Я сын Алены Свириной.
3: Кто они без своих родителей? Выживалити. Наследники. Новый сезон. Завтра в 7 вечера на телеканале «Пятница». 16+.
7: Лето любит три вещи. Солнце, отпуск и хорошую музыку. За последнее отвечает РУ-ТВ. РУ-ТВ. С нами каждый день звучит ярче.
8: Категория 16+.
9: 12 ноября сделаем из Москвы город хайпа. На сцене ВК-стадиум вырастут жилые кварталы. Бьянка, Холли Флейм, Валя Карнавал, Милана Стар и другие легенды.

0: И твоих рекомендаций станут соседями по лестничной площадке. Залетай на одну из самых громких премий года. Будь в центре событий и лови все инсайды на месте, а не из ленты. Звезды хайпа. 12 ноября. ВК-стадиум. Билеты на сайте dfm.ru. 12+.
1: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло представляет новое направление – Монте-Карло Спорт. Первая капсула для игры в падл. Изысканная коллекция для всей семьи, в которой спортивная функциональность сочетается со сдержанной элегантностью. Продуманный крой, лаконичные силуэты и благородные оттенки создают образ, отвечающий ритму современной жизни. Коллекция уже на сайте montecarlo.shop и на LaModa. АО «Русская медиагруппа», Москва, Краснопресненская, набережная, дом 8, ОКРН 102-773-988-54-58.
0: А дальше тусовка. On DFM. Потому что Радио DFM.

0: Теперь о прогнозе погоды. За окном у нас плюс 26 градусов, местами небольшой дождь. Завтра в Москве плюс 31, солнце, шашлык, малшлык. Кайфуйте!
1: Реклама.
2: Нам сказали, глазки не лечатся. Надейтесь на чудо. Но чудес не бывает. Зато в Ясном Взоре есть современная офтальмохирургия. В Ясном Взоре уже 25 лет лечат сложные детские глазные болезни, проводят радиоволновую и лазерную хирургию. Твой малыш будет с Ясным Взором уже на следующий день.
3: Чтоб глаза смотрели дружно, в Ясный Взор ребенку нужно.
4: Имеется противопоказание, необходима консультация со специалистом.
5: Девелопер «Брусника» напоминает, что мы не кафе и не магазин одежды. Мы строим дома. Проектные декларации на сайте наш.дом.рф и на брусника.ру.
1: Присоединяйся к официальной группе «Радио ДФМ» в Максе. Новости, мемы, видео, полезный, иногда бесполезный и топовый эксклюзивный контент. Все это в официальной группе «Радио ДФМ» в Максе. Найди и подпишись.
6: Welcome back, and right now...
1: А теперь тусовка.
6: On DFM.
1: DFM. Потому что Радио DFM. DFM.

0: когда это звучит из уст Шакиры. Hips Don't Lie только что в эфире радио DFM. Ну а если обратиться к статистике, то ЗАГС тут представил выкладку рожденных в Москве малышей, благодаря чему выяснилось, что жители столицы питают огромный интерес к редким именам. Особенно к именам богов древнегреческой мифологии. Так, например, в этом году на свет в московских роддомах появились Артемида, Афродита и Гера, а также Зевс, Посейдон, Аид, Дионис, Геракл, Прометей и два Одиссея. В таком случае...
1: Я предлагаю такие имена. Баррикада, Бибелина, Пестелина.
0: И, разумеется, предлагается принять участие в игре Fake News, чтобы обзавестись нашим фирменным призом. Сделать это проще простого. Главное не проморгать мой специальный сигнал и первыми дозвониться в студию. Я вас категорически приветствую. Меня зовут Артем Скоробогатый. И я желаю вам легкого рабочего дня в нашей компании.
2: Реклама. На старт! Внимание! Нет внимания? Значит, нужен кофе. Заезжай на AZS.нефть. До 31 августа за покупку ароматного кофе начислим двойные бонусы на карту лояльности Клуб Чемпионов. Зарядись бодростью на AZS.нефть. Организатор акции ООО «Татнефть» АЗС «Запад». Подробности на сайте azs.tatneft.ru.
3: Будь в прайме этим летом. Кэшбэк до 30% за покупки в «Золотом яблоке» в разделе «Для жизни» для подписчиков Сберпрайм. Подключайся и лови летнюю выгоду. Подписка Сберпрайм. Услуги от АО ЦПЛ. Москва. ОГРН 111-774-668-98-40. 18+. Золотое яблоко. Услуги от ООО «Екатеринбург Яблоко». Екатеринбург. ОГРН 112-667-001-95-85. 12+. Общий срок проведения акции с 7 августа по 8 августа 2026 года включительно.
4: С 13 августа в кино мистический хоррор, основанный на реальной истории. Демонолог.
5: Этот демон необычный.
4: Сразиться с ним можно лишь во тьме.
5: Не может быть. Он одновременно мертв и жив.
4: Демонолог. В кино с 13 августа. 18+.
6: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло представляет новое направление Монте-Карло Спорт. Первая капсула для игры в падл.

0: Изысканная коллекция для всей семьи, в которой спортивная функциональность сочетается со сдержанной элегантностью. Продуманный крой, лаконичные силуэты и благородные оттенки создают образ, отвечающий ритму современной жизни. Коллекция уже на сайте montecarlo.shop и на LaModa. Аурусская медиагруппа, Москва, Краснопресненская, набережная, дом 8, ОКРН 102-773-988-54-58.
1: Телеканал «Пятница» представляет.
2: Я наследник рэпера Гуфа.
3: Младшая сестра Мии Бойко.
4: Я сын Алены Свириной.
1: Кто они без своих родителей? Выживалити. Наследники. Новый сезон. Завтра в 7 вечера на телеканале «Пятница». 16+.

0: Пожаловал Булат. Булат, здравствуйте.
1: Пожалуйста, оставайтесь на линии. Через некоторое время...
0: Булат,
2: да, привет, привет, привет.
0: Здрасте. Привет. Через некоторое время вы сможете продолжить. Вот это нас
1: испугало. Пожалуйста, оставайтесь на линии.
0: Булат.
2: Алло, да, слушаю.
0: Вы там что-то играете, я смотрю, развлекаетесь как-то.
2: Нечаянно ухом.
0: Ага, понял, хорошо. Фейк Ньюс у нас называется с вами игра. Я прямо сейчас озвучу вам подряд 3 новостных заголовка. Ну а вы, если определите правдивость хотя бы 2 из них, гарантированно получаете от нас наш фирменный приз. Какое, разберемся непосредственно уже потом за эфиром, если одержите победу. Итак, вот как выглядит первый из них. Власти Красногорска потратили 4 миллиона... рублей, чтобы испортить рейтинг соседних городов. Как вы считаете, правдивый заголовок или нет?
2: Нет.
0: В России хрен официально признали традиционной ценностью.
2: Верно.
0: Испанцы установили надувной забор на границе с Марокко.
2: Нет, фейк.
0: Все перепутали. Булат, все перепутали. Давайте разбираться. Потому что вы наверняка там с нами в параллель играли. Да, власти Красногорска потратили 4 миллиона рублей, чтобы испортить рейтинг соседних городов. Так и нет, в России хрен официально не признавали традиционной ценностью. Может быть, неофициально. Испанцы действительно установили надувной забор на границе с Марокко. Булат, к сожалению... Не сегодня. Я развожу руками, а вы передаете свои фирменные приветы. Мы все во внимании.
2: Привет, кто узнал. Всем отличного дня.
0: И хорошего настроения вместе с радио DFM, непременно. Чуть позже обязательно расскажу о том, что происходило в этот же день, но только в прошлом.

0: Реклама. Городской кроссовер «Москвич-3». Светодиодная оптика, мультимедийная система, просторный салон, багажник объемом 520 литров, турбированный полуторалитровый двигатель, 136 лошадиных сил. А в баке может быть и 92-й бензин. Специальное предложение на «Москвич-3» только в августе. Успейте записаться на тест-драйв и получить новые летние впечатления. «Москвич-3» произведен для российских дорог. Подробности у официальных дилеров «Москвич» и на «Москвич.ру». Реклама «АО «Москвич». Не оферта.
1: Нет времени объяснять. На Волбере скидки. Мне купили школьную форму и кресло. Сестре косметику, папе дрель, а маме аэрогриль. Обзор смотрите на телеке, а покупайте на ВВ.
2: ООО РВВ. ОГРН 123-770-047-19-19. 142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Каледина. Срок проведения акции с 20 июля по 3 сентября 2026 года.
3: Образовательный кредит в Сбере с господдержкой – твоя суперсила для поступления. Оформи онлайн без справок о доходах. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru, раздел для молодежи «Кредит на образование». ПАО «Сбербанк». Потребительский кредит. Образовательный кредит с государственной поддержкой. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. 0+.
4: А правда, что с Т2 можно добавлять в группу не только семью?
5: Конечно, ведь Т2 не ограничивает выгоду.
6: С услугой «Выгодно вместе» Т2 объединяйтесь в группу с кем угодно и получайте скидку на связь до 25%.
7: Подробности на comtogether.ru.

0: конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Не хочешь прозывать клюв? Афалаза.
2: Афалаза – инновационный препарат для лечения аденомы простаты. Уменьшает воспаление, улучшает мочеиспускание, препятствует риску прогрессии аденомы. Афалаза – не попадайся на крючок аденомы простаты.
3: Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.

0: 22 января по 31 октября 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение», город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на озон.ру. 16+.
1: Ловите лайфхак от семьи Кукаяк.
2: Оплачиваем школьные товары детской сберкартой. Получаем 50% кэшбэк бонусами спасибо.
3: Делимся платежным счетом Сбере с близким и получаем еще 50% кэшбэка за покупки к школе.
1: А на накопленные бонусы папе покупается радиоуправляемый вертолет.
4: Акция 50% бонусами Сбер спасибо за покупки в категориях одежды, обувь и книги до 2000 бонусов по детской сберкарте и 2000 бонусов владельцу совместного счета и близкому действует с 20 июля по 30 октября 2026 года. Организатор ПАО «Сбербанк». Подробнее о карте, акции, совместном платежном счете, имеющихся ограничениях на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 6+.
5: Да, в шумных местах можно кричать в трубку и пытаться сказать, что вы перезвоните позже. Но есть и другой способ. МТС представляет уникальную технологию шумоподавления. Искусственный интеллект очистит речь от посторонних шумов в звонке, чтобы вы могли говорить где угодно. Подключайте на 30 дней бесплатно в приложении «Мой МТС». ПАО «МТС. Москва». ОГРН 102-770-014-91-24. 30 дней бесплатно, далее 99 рублей в месяц. 18+.
6: Отпуск начинается с настроения. А за ним далеко ехать не нужно. Включай РУ-ТВ. Летние хиты и яркие клипы в эфире каждый день.
7: Категория 16+. 12 ноября. Сделаем из Москвы город хайпа. На сцене ВК-стадиум вырастут жилые кварталы. Бьянка, Холли Флейм, Валя Карнавал, Милана Стар и другие легенды твоих рекомендаций станут соседями по лестничной площадке. Залетай на одну из самых громких премий года. Будь в центре событий и лови все инсайды на месте, а не из ленты. Звезды хайпа. 12 ноября. ВК-стадиум. Билеты на сайте dfm.ru. 12+.
8: Up the next.
7: А дальше тусовка.
8: On DFM.
7: Потому что радио DFM.

0: происходило в этот же день, но только в прошлом, дорогие друзья. Итак, в 1889 году был проведен последний боксерский бой без перчаток. В 1961 советский космонавт Герман Титов совершил второй в истории полет в космос. А в 1991 появился первый интернет-сервер. Ну и на тот момент, надо сказать, ходили не самые лучшие разговоры о качестве его соединения.
1: Это вы считаете самый лучший, что ли, интернет тогда?
2: О погоде.
0: Ух, 34 градуса и ясно сейчас, а завтра тоже тепло, но местами дождливо и до плюс 30.
2: Реклама.

0: Павелецкая Сити. Старт продаж нового корпуса. Застройщик ОСЗ Дубининская, 59. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Не оферта.
1: Тук-тук-тук! Слышите? Это цены в Дом Ленда на товары для ремонта и дачи опустились ниже плинтуса. Только до конца августа. Ламинат 32 класса, 8 мм. Дубной Хаузен, светлый. Всего 399 рублей за квадратный метр. Количество товара ограничено. Подробности в гипермаркете Дом Ленда.
2: Жилой квартал Secret Garden. Квартиры с террасами и панорамными видами в 3 минутах от метро Калужская и Воронцовская. Secret Garden. Старт продаж по выгодным ценам.
3: Группа компаний «Кортрос». Застройщик ООО «Специализированный застройщик Ларго». Проектная декларация на наш.дом.рф.
4: Скидки на ТО до 80%. Скидки на ТО до 80%. Проснулись? Записывайтесь на сайте и в приложении «Автоспот», пока скидки еще есть. «Автоспот». Не проспите.

0: Обручево 30. Дом премиум-класса с неповторимой архитектурой и собственной инфраструктурой для резидентов. Детская игровая комната, студия йоги и коворкинг. Гранд-лобби с камином, роскошные двухуровневые квартиры с террасами и панорамные виды на столицу. Застройщик группы ЛСР. Проектная декларация на наш.дом.рф.
1: Right now. А теперь тусовка.
2: DFM.
1: DFM.
0: Потому что радио DFM.

Yeah. Он расскажет о возвращении коллектива на мировую сцену и покажет архивные кадры, видео с бэкстейджа, студийные сессии, живые выступления, а также процесс создания альбома From Zero.

0: Автобухгалтерия за 0 рублей. Бизнесу быть. .банк. ао.обанк. 100% скидка для ИП, зарегистрированных до 90 дней назад. Подробности на .com. 18+.
1: Телеканал «Пятница» представляет.
2: Я наследник рэпера Гуфа.
3: Младшая сестра Мии Бойко.
4: Я сын Алены Свириной.
1: Кто они без своих родителей? Выживалити. Наследники. Новый сезон. Завтра в 7 вечера на телеканале «Пятница». 16+.

0: Она говорит, я тут, знаешь, копаю грядки, слышу, если хотите выиграть фирменный приз, звоните. Ну, я и позвонила. Регина, здравствуйте.
1: Да, здравствуйте.
0: Здрасте, Регина. Где вы там копаете грядки? В Краснодарском крае?
1: Нет, нет, мы копаем грядки в Оренбурге. Поселке Заречье.
0: Ну и как у вас процесс?
1: Очень красиво получается. Я делаю клумбу цветовую.
0: Ай-яй-яй, могу себе представить. Нужно немножко отвлечься. Буквально на две минутки. Что было дальше, Регина? У меня для вас есть начало самой нереальной реальной новости. Прямо сейчас я предложу три варианта концовки. Вы, если выберете верный, обязательно подарим этот самый фирменный приз от Радио DFM. Итак, в Москве, Регина, оркестр уволил пианиста за то, что он, многоточие, вопрос, что было дальше? Много играл, мало играл или плохо играл? Вроде как просто, но выбрать что-то надо. Давайте.
1: Мало, плохо, много.
0: Мало, плохо, много.
1: Ну, плохо, наверное.
0: Плохо играл?
1: Это логично. Ну, за плохую игру обычно, ну...
0: А что обычно пианисту мешает плохо играть? Наверное, нежелание просто хорошо играть.
1: Отсутствие настроения, я не знаю.
0: Энтузиазма, мотивации. Устал, не высыпается. Кофе давно пил. Последний раз. Я понял. Значит, плохо играл, вы считаете?
1: А вы?
0: Я? Как считаете вы? Ну ладно, давайте оставим этот вариант, а то сейчас долго будем прыгать с ветки на ветку.
1: Да.
0: В Москве, Региночка, оркестр уволил пианиста за то, что он якобы плохо играл. Но музыкант подал в суд, и тот встал на его сторону, обязав работодателя восстановить пианиста в должности и выплатить ему 1 200 000 рублей в качестве морального ущерба.
2: Да ты хорош, мужик, хорош!
0: Регина, это победа! Регина! Регина! Ну вы, блин, даете. Ну дела. Говорит, вот, звоните. Я позвоню. И выиграла фирменный приз от Радио DFM. Мы вас поздравляем. Вы большая молодец.
1: Спасибо.
0: Не смею больше отвлекать. Только передайте, пожалуйста, привет и продолжайте дальше заниматься этим хорошим созидательным процессом.
1: Да, передаю всем большой привет. Я хочу и самый главный любимый привет моему мужу, который сейчас в Москве, в нашей новой квартире, в которую мы скоро переезжаем, поэтому я тоже скоро буду москвичкой. У-у-у!

0: DFM Radio.
1: Best tracks of the week.
0: Лучшие треки прошлой недели. Третье место.
2: Number three.
3: Тройку лучших прошлой недели открыл трек под названием Talk to You. Это Anta и 54 Ultra.
0: Второе место.
3: Почти на первое получилось подняться, но не получилось. На малиновой луне. Моя Мишель.

0: первое место.
1: Лидером прошлой недели стал трек «Broken Strings» Алан Уокер, Изабелла Мелкман и Кэтрин О'Райан.
0: Кто на этой неделе войдет в тройку лидеров, а кто вылетит в эту субботу? В 15 на радио DFM.
2: DFM Top 30. DFM.
0: Реклама.
3: Нет времени объяснять. На Wildberries скидки. Мне купили школьную форму и кресло. Сестре косметику, папе дрель, а маме аэрогриль. Обзор смотрите на телеке, а покупайте на ВВ.
4: ООО РВВ. ОГРН 124-770-047-19-19-142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Каледина. Срок проведения акции с 20 июля по 3 сентября 2026.

0: Конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Я вышел на стабильный доход. Заранее выбираю количество часов и сразу понимаю, сколько и когда я получу. Становись курьером и выходи на стабильный доход с Яндекс.Едой. Яндекс.Еда – информационный сервис. Доставку осуществляют партнеры сервиса. 0+.
2: СПА или спорт? Театр или кино? А может, заказать ужин домой?
3: Оформите премиальное обслуживание в Сбере в Сбербанк Онлайн и настраивайте привилегии для себя каждый месяц. Премиальный Сбер, когда выбираете вы. Премиальное обслуживание – пакет продуктов и услуг сервисов, предоставляемых клиентам, заключившим договор об обслуживании пакета услуг. ПАО «Сбербанк». Город Москва, улица Вавилова, дом 19. ОГРН 102-7700-132195. Подробности на sberbank.ru. 6+.
4: Да, в шумных местах можно кричать в трубку и пытаться сказать, что вы перезвоните позже. Но есть и другой способ.
5: МТС представляет уникальную технологию шумоподавления. Искусственный интеллект очистит речь от посторонних шумов в звонке, чтобы вы могли говорить где угодно. Подключайте на 30 дней бесплатно в приложении «Мой МТС». ПАО «МТС. Москва». ОГРН 102-770-014-91-24. 30 дней бесплатно, далее 99 рублей в месяц.

0: Сроки акции с 22 января по 31 октября 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на озон.ру.
1: Телеканал «Пятница» представляет.
2: Я наследник рэпера Гуфа.
3: Младшая сестра Мии Бойко.
4: Я сын Алены Свириной.
1: Кто они без своих родителей? Выживалити. Наследники. Новый сезон. Завтра в 7 вечера на телеканале «Пятница». 16+.
5: С 13 августа в кино мистический хоррор, основанный на реальной истории. Демонолог.
6: Этот демон необычный.
5: Сразиться с ним можно лишь во тьме.
6: Не может быть. Он одновременно мертв и жив.
5: Демонолог. В кино с 13 августа. 18+.
7: 12 ноября. Сделаем из Москвы город хайпа. На сцене ВК-стадиум вырастут жилые кварталы. Бьянка, Холли Флейм, Валя Карнавал, Милана Стар и другие легенды твоих рекомендаций станут соседями по лестничной площадке. Залетай на одну из самых громких премий года. Будь в центре событий и лови все инсайды на месте, а не из ленты. Звезды хайпа. 12 ноября. ВК-стадиум. Билеты на сайте dfm.ru. 12+.
8: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло представляет новое направление – Монте-Карло Спорт. Первая капсула для игры в падл. Изысканная коллекция для всей семьи, в которой спортивная функциональность сочетается со сдержанной элегантностью. Продуманный крой, лаконичные силуэты и благородные оттенки создают образ, отвечающий ритму современной жизни. Коллекция уже на сайте montecarlo.shop и на LaModa. АО «Русская медиагруппа», Москва, Краснопресненская, набережная, дом 8, ОКРН 102-773-988-54-58.
1: А дальше тусовка
9: on DFM.
1: Потому что радио DFM.

Ну что, не дня без повода, как говорится, дорогие друзья. Давайте-ка коротенько попробую вам рассказать, что же сегодня такого можно отметить. А отметить сегодня можно День любимых глаз или же День свежего дыхания и ходить.

0: самого вечера с набитым жвачками ртом.
1: О погоде.
0: Сейчас, по ощущениям, уже 33, и ясно, а вот завтра тоже будет тепло, но местами дождливо и до плюс 30.
1: Реклама. Девелопер «Брусника» напоминает, что мы не кафе и не магазин одежды. Мы строим дома. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф и на брусника.ру.

0: перевернется, и у нас круглый год будет лето. Обратимся к статистике. Прошлый месяц стал самым теплым за всю историю наблюдения. Если вы этого не заметили, то лето было не у вас. Обещанная синоптиками аномальная жара посетила восточную часть Приволжского, Уральского и Сибирского федеральных округов, где июльская температура превысила климатическую норму примерно на 4 градуса. А у нас в эфире прогнозируется розыгрыш фирменного приза от Радио ДФМ. Для тех, кто хорошо знает русский язык и готов таки похвастать своими знаниями в игре «Слово дня». Дождитесь, пожалуйста, моего сигнала. Первыми дозванивайтесь к нам в студию, отгадывайте правильное ударение в слове и забирайте его себе. Всем здрасте, мордасте. Меня по-прежнему зовут Артем Скоробогатый, а это...
1: Реклама. Ребенку нравится все выбирать самому и делать первые шаги в мире финансов. А родителям – видеть траты и пополнять счет в любой момент. Оформи ребенку бесплатную светящуюся карту Junior от Т-банка и будь уверен, его финансы под защитой. Т-банк. Доступно с дебетовой карты банка у законного представителя ребенка. Бесплатная карта обслуживания, выпуск, перевыпуск и доставка за 0 рублей. Подробнее на Т-банк.

0: конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Да, в шумных местах можно кричать в трубку и пытаться сказать, что вы перезвоните позже. Но есть и другой способ. МТС представляет уникальную технологию шумоподавления. Искусственный интеллект очистит речь от посторонних шумов в звонке, чтобы вы могли говорить где угодно. Подключайте на 30 дней бесплатно в приложении «Мой МТС». ПАО МТС. Москва. ОГРН 102-770-014-91-24. 30 дней бесплатно, далее 99 рублей в месяц. 18+.
2: Первое правило подготовки к школе – ничего не забыть. Второе – оплачивать покупки Степэй. Третье – не упустить шанс выиграть авто. Плати Степэй онлайн или на кассе и участвуй в розыгрыше гибридного автомобиля. Тэбанк.
3: Учитываются покупки через Степэй от 1500 рублей с 3 августа по 7 сентября. Общий срок до 31 октября 2026 года. Информация об организаторе, правилах акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на tbank.ru. АО Тэбанк 0+.
4: Синоптики предупреждают. Градус хитов на РУ-ТВ выше температуры за окном. РУ-ТВ, с нами лето, звучит ярче.
5: Категория 16+.

0: Прямо сейчас на прямой связи Грамотей Андрей. Ему аплодисменты. Андрей, здравствуйте.
1: Спасибо, я тут.
0: Андрей говорит, да я тут это за рулем делишками всякими занимаюсь по городу. И сообщил мне, что он пообещал сыну, что он одержит победу. Андрей,
1: да, мне так.
0: Что за ответственность вы за меня на меня тут накладываете?
1: Я на себя накладываю.
0: Теперь неудобно. Согласен, но вопрос-то вот в чем. Что было по русскому языку? Вспомните.
1: Четверка.
0: Слушайте, ну неплохие вполне себе шансы. 80 на 20 усвоенного материала, что позволяет мне и, наверное, вам думать о том, что вы справитесь с поставленной задачей и оправдаете доверие сына. А потом он будет говорить, у меня папа большой молодец, притаранил мне фирменную кружку от радио DFM. Давайте поупражняемся в знаниях. Итак, слово дня. Вот вам новость, в которой есть слово, где вам нужно поставить правильное ударение.

0: ходе опроса выяснилось, что пермяки до сих пор верят в кикимор, уверены, что они могут поселиться у них дома, и если такое случится, то помочь избавиться от них сможет только знахарь или знахарь. А вот теперь выбирайте, не торопитесь только.
1: Знахарь или знахарь?
0: Да. Жаль, нет подсказки, звонок сыну.
1: Я думаю, знахарь.
0: Да! Да, знахарь! Андрей! Господи, я переживал за вас, как за самого себя. Думаю, ну, пусть скажет знахарь, ну, сын, чтобы... Да, совершенно верно, Андрей. Данное слово происходит от глагола «знать», а потому ударение в нем ставится на первый слог. Так что правильно говорить еще раз как?
1: Знахарь.
0: Ура! Ура! Мало того, что четверка по русскому языку, причем твердая, а еще возможность порадовать сына. Папа настоящий герой и молодец. Ну, а с этим поздравляю.
1: Я ему передаю привет.
0: Обязательно, обязательно. Можно не только сыну?
1: Ну, их три я передаю.
0: Так, давайте по порядку.
1: Алексею и Ване.
0: Вот так.
1: И своей жене Екатерине.
0: Обязательно, обязательно. Я к вам еще скоро вернусь.

0: Включай тусовку в машине. Музыкальные потоки, диджейские миксы, подкасты шоу и прямой эфир без помех на полной громкости и при любой скорости. Скачай мобильное приложение Radio DFM на телефон и подключайся через CarPlay или Android Auto к мультимедиа-системе своего авто. 12+. Реклама.
1: Иногда достаточно посмотреть на ситуацию под другим углом. Оформи лимитированную кредитную карту от Т-банка со стереоэффектом и бесплатным обслуживанием навсегда. Плати и смотри на вещи по-другому. Ведь в этом весь ты.
2: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел «Частным лицам. Кредитные карты. Кредитная карта Платинум». Срок акции «Бесплатное обслуживание по карте Платинум» август-сентябрь 2026. С 3 августа 2026 по 6 сентября 2026. Подробнее на tbank.ru.

0: квартиру сниму на Суточно.ру. 6+.
1: Длинной дороги или в начале пути. Сочная сосиска, мягкая булочка, хот-доги от АЗС «Татнефть» из натуральных продуктов, прошедших халяль-сертификацию. При покупке любой выпечки, хот-догов и бургеров на АЗС «Татнефть» двойные бонусы на карту «Клуб чемпионов». Акция действует на АЗС «Татнефть» с 11 декабря 2025 по 31 августа 2026 года. Организатор ООО «Татнефть» АЗС «Запад». Подробности на сайте азс.татнефть.ру.

0: бухгалтерия за 0 рублей. Бизнесу быть. Банк. АО.ООБанк. 100% скидка для ИП, зарегистрированных до 90 дней назад. Подробности на .com. 18+.
1: Нет бензина, очереди, стресс растет. А внезапная боль в животе способна остановить водителя. Скручивает. Под рукой Неоспам. Мягко и точно, без лишних грамм. Боли, спазм облегчает Неоспам. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: На Туту мощная распродажа авиабилетов на море. Уронили цены на перелеты по всему миру. Билеты Москва-Анталия от 7 тысяч рублей. Туту. Приложение для путешествий номер один.
3: Реклама. ООО «НТТ ОГРН 114-774-682-64-68. Город Москва, 6+.
4: Нет времени объяснять. На Волбере скидки. Мне купили школьную форму и кресло. Сестре косметику, папе дрель, а маме аэрогриль. Обзор смотрите на телеке, а покупайте на ВВ.
5: ООО РВВ, ОГРН 124-770-047-19-19, 142-181, Московская область, городской округ Подольск, деревня Калидина. Срок проведения акции с 20 июля по 3 сентября 2026 года.
6: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут Багет. Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
7: В этом весь ты.
6: И в этом весь ты.
8: Подробнее на tbank.ru. Аутебанк 0+.
9: Телеканал «Пятница» представляет.
10: Я наследник рэпера Гуфа.
11: Младшая сестра Мии Бойко.
12: Я сын Алены Свириной.
9: Кто они без своих родителей? Выживалити. Наследники. Новый сезон. Завтра в 7 вечера на телеканале «Пятница». 16+. 12 ноября. Сделаем из Москвы город хайпа. На сцене ВК-стадиум вырастут жилые кварталы. Бьянка, Холли Флейм, Валя Карнавал, Милана Стар и другие легенды твоих рекомендаций станут соседями по лестничной площадке. Залетай на одну из самых громких премий года. Будь в центре событий.

0: и лови все инсайды на месте, а не из ленты. Звезды хайпа. 12 ноября. ВК «Стадиум». Билеты на сайте dfm.ru. 12+.
1: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло представляет новое направление – Монте-Карло Спорт. Первая капсула для игры в падл. Изысканная коллекция для всей семьи, в которой спортивная функциональность сочетается со сдержанной элегантностью. Продуманный крой, лаконичные силуэты и благородные оттенки создают образ, отвечающий ритму современной жизни. Коллекция уже на сайте montecarlo.shop и на LaModa. АО «Русская медиагруппа», Москва, Краснопресненская, набережная, дом 8, ОГРН 102-773-988-54-58.
0: А дальше тусовка. On DFM. Потому что Радио DFM.

0: А на этом на сегодня у меня. Здесь был Артем Скоробогатый, и это моя настоящая фамилия. Не скучайте. Ну и...
1: До скорого.
2: О погоде.
0: Сейчас, по ощущениям, 34 градуса и облачно, а завтра тоже тепло, но местами дождливо и до плюс 30.
2: Реклама.

Спонсор часа ООО «Дальпромрыба». Тунец «Магура» собрал поваров со всего мира. Настоящих гуру своего дела. Благодаря уникальной технологии мы создали ресторанные блюда с тунцом в формате готовой еды. Ешь как гуру с тунцом «Магура».

четверг. Время, чтобы работать, да, потому что завтра у нас пятница, а там уже начнут сроки поджимать, так что здорово начать это делать сегодня. Но если вас поджимают не сроки, а начальник, друзья, возможно, он что-то нарушает, потому что новый ГОСТ приняли в России, представляете? По новым стандартам людей надо мотивировать, а не заставлять работать. Вау, вот это поворот. А что нас больше мотивирует, хочется сказать нашим руководителям? Правильно, друзья, это немножко больше денег, да? Но вот теперь по новому стандарту запрещается давить на сотрудников, перегружать сотрудников. Также рекомендуется чаще разговаривать с командой и нормально объяснять задачи. Что-то, честно говоря, глаза на лоб полезли. Своему руководителю не забудьте об этом сообщить. А еще лучше не забудьте ему включить DFM, чтобы у него настроение тоже поднялось. Привет, друзья, меня зовут Женя Кротов. У нас новый час, и кроме вот этих подарков от судьбы, мы раздаем еще и наши собственные. Наш мерч ищет обладателя, возможно, им вы станете в этом часе. Ну а музыка достанется всем, поехали дальше ее

I'm good. Это Дэвид Гетта и Биби Рекс рассказывают, что чувствует себя хорошо. И это правильный подход, друзья. Ведь именно так себя нужно чувствовать вообще постоянно, вне зависимости от того, работаете ли вы, отдыхаете. А как это сделать? Ну, конечно, слушая хорошую музыку здесь вместе с нами, а еще выигрывая наш мерч. В этом часе сделать это несложно. Присылайте в любой мессенджер по номеру +7 965 115 5 115 ответ на вот такой вопрос. О чем вы жалели сразу после того, как сделали это? Скоро почитаем ваши ответы и случайным образом выберем человека, который и получит наш подарок. Всем удачи!

0: вот и самое время, чтобы подвести итоги, ну и узнать, кто у нас получит наш мерч. Давайте почитаем ваши ответы на наш вопрос, о чем вы жалели сразу после того, как сделали это. Привет, ZFM, я Саша, купил арбуз весом много килограмм, потому что был по акции, пока тащил его домой, ой, спина сильно заболела. Ну, слушай, не думаю, что ты сильно прямо об этом пожалел, да, когда ел потом. Ну, главное, чтобы вкусный был. Пишет далее Лена, однажды решила сама подстричь себе челку перед свиданием. Сильно, конечно, об этом жалела, но парню понравилось. Правда, дальше первого свидания дело не дошло. Ну, слушай, может быть, уберегло тебя. И эта челка тебя уберегла. Добрый день. Жалел сразу после того, как написал бывший «Привет, как дела?». Особенно, когда она ответила «Кто это?». Ой-ой-ой, вот это обидно и больно даже. Привет, ZFM, это Игорь Стул. Решил доказать друзьям, что острый перец – это ерунда. На прошлых выходных это дело было. Да, так много молока я давно не пил. Кстати, оно практически не помогает. И еще такое есть. Я однажды купил годовой абонемент в спортзал 1 января, уже 2-го. Понял, что абсолютно зря я это сделал. Слушай, ну, если ты можешь себе позволить купить абонемент на целый год 1 января, значит, ты неплохо зарабатываешь, ничего страшного. Купишь себе еще один и, видимо, так же ходить не будешь. Что ж, давайте узнаем, кто у нас оказался везучий остальных и получит подарок в этом часе. Случайным образом мы выбираем человека. Лена, сегодня выбор пал на тебя. Поздравляю, тебе достается наш фирменный мерч, но он достанется и кому-нибудь еще уже в следующем часе. Так что удачи всем.
1: Погода.
0: Как оно у нас с погодой в столице? Конечно, сейчас расскажу. За окном у нас тепло, 29 градусов, местами даже небольшие осадки. Вечером попозже будет плюс 26, облачно, ночью плюс 23, там без осадков.
1: Реклама. Квартиры топ, цена огонь. Бери сейчас, не жди момент. Ты выбирай, и в ЛСР заходи, покупай.
2: «Лучи» – яркий семейный квартал в 500 метрах от метро и в окружении крупнейших зеленых массивов. Современная архитектура, благоустроенные дворы, подземный паркинг, а также новые муниципальные школы и детские сады. «Лучи» – получи ключи в день покупки. Застройщик группа ЛСР. Проектная декларация на наш.дом.рф.
3: Скидки на ТО до 80%. Скидки на ТО до 80%. Проснулись? Записывайтесь на сайте и в приложении «Автоспот», пока скидки еще есть. «Автоспот». Не проспите выгоду на ТО. 0+.
4: Девелопер «Брусника» напоминает, что мы не кафе и не магазин одежды. Мы строим дома. Проектные декларации на сайте наш.дом.рф и на брусника.ру.
5: Вместо сайта «Радио ДФМ» теперь музыкально-цифровая экосистема. Оцените сами на dfm.ru.
6: Welcome back and right now.
5: А теперь тусовка.
6: On DFM.
5: DFM. Потому что Радио DFM.

Спонсор часа ООО «Дальпромрыба». Тунец «Магура» собрал поваров со всего мира. Настоящих гуру своего дела. Благодаря уникальной технологии мы создали ресторанные блюда с тунцом в формате готовой еды. Ешь как гуру с тунцом «Магура».

0: сильно много времени этому посвящает, а просто немного подтянуты. И не просто так. Ученые действительно доказали, что мужчины, которые много ходят в спортзал, ну, так скажем, у них чуть меньше достоинства становится, если вы понимаете, о чем я говорю. Но не переживайте, это только на первое время. Так что, женщина, можете обращать внимание вообще на всех. Лучше вообще на нас внимание обратите. Мы здесь музыку слушаем и подарки разыгрываем. Всем привет, меня зовут Женя Кротов. Совсем скоро, как я и сказал, мы будем снова искать обладателя для нашего мерча. Ну а сейчас продолжаем слушать самую классную музыку, которая точно поднимет вам настроение. Поехали дальше.
1: Реклама. О чем мечтает твой ребенок? Новая игрушка или путешествие? Какой бы ни была мечта, Т-банк поможет ее исполнить. Оформи ребенку карту Junior и участвуй в розыгрыше исполнения детской мечты. Т-банк.
2: Акция «Денежный розыгрыш на мечты детей» с 3 августа по 13 сентября 2026. Подробно об организаторе правил, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на t.

0: Конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Первое правило подготовки к школе – ничего не забыть. Второе – оплачивать покупки Степэй. Третье – не упустить шанс выиграть авто. Плати Степэй онлайн или на кассе и участвуй в розыгрыше гибридного автомобиля. Тэбанк.
2: Учитываются покупки через Степэй от 1500 рублей с 3 августа по 7 сентября. Общий срок до 31 октября 2026 года. Информация об организаторе, правилах акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на tbank.ru. АО Тэбанк 0+.
3: С 13 августа в кино мистический хоррор, основанный на реальной истории. Демонолог.
4: Этот демон необычный.
3: Сразиться с ним можно лишь во тьме.
4: Не может быть. Он одновременно мертв и жив.
3: Демонолог. В кино с 13 августа. 18+.
5: Welcome back and right now.
6: А теперь тусовка.
5: On DFM.
6: DFM. Потому что радио.

Solid Steel, это Portugal The Man, крутые ребята, даже на концерте когда-то в Москве был. И вы, друзья, с такой же ностальгией сможете вспоминать только уже этот час и то, как вы выиграли наш мерч. Всего лишь что нужно ответить на вопрос и прислать этот ответ в любой мессенджер на номер +7 965 115 5 115. А вопрос у нас вот такой: что самое бесполезное вы всегда носите с собой? Присылайте ответ, мы потом рандомно выберем человека, точнее автора, который пришлет сообщение, и он получит подарок. То есть шанс есть у всех. Еще раз, что самое бесполезное вы всегда носите с собой? Пишите.

0: ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут Багет. Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
1: В этом весь Т.
0: И в этом весь Т.
2: Подробнее на Т-банк.ру, а у Т-банк 0+.
3: Волга. Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 749 тысяч рублей. Волга. Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
2: Предложение распространяется на новый автомобиль Волга К40 2026 года выпуска. Комплектация и стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.

0: Квартиру сниму на суточно.ру. 6+.
1: Образовательный кредит в Сбере с господдержкой – твоя суперсила для поступления. Оформи онлайн без справок о доходах. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru, раздел для молодежи «Кредит на образование». ПАО «Сбербанк». Потребительский кредит. Образовательный кредит с государственной поддержкой. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. 0+.
2: Последняя минута. Команда держится. Подвеск авто уже нет. Точно нужна замена. Покупайте амортизаторы, диски, колодки и свечи «Линкс Авто» в автосервисах «Фит». Сервис. Заменим бесплатно.
3: Акция действует до 31 августа. Записывайтесь на замена.fitauto.ru.
4: Я вышел на стабильный доход. Заранее выбираю количество часов и сразу понимаю, сколько и когда я получу. Становись курьером и выходи на стабильный доход с Яндекс.Едой. Яндекс.Еда – информационный сервис. Доставку осуществляют партнеры сервиса. 0+.
5: Иногда достаточно посмотреть на ситуацию под другим углом. Оформи лимитированную кредитную карту от Т-банка со

Подарков много не бывает, это верно. Сейчас почитаем, что вы прислали на наш вопрос. Он звучал вот так, что самое бесполезное вы всегда носите с собой. И как раз выберем человека, которому подарок и отправим. Привет, ZFM, пишет Максим из Воронежа. Уже лет 5 ношу с собой связку ключей от квартиры, в которой даже не живу. Причем уже давно, но ношу с собой как память. У меня в рюкзаке всегда лежит маленький фонарик. Пользовался им раза 2, наверное, и то

0: когда свет выключали, но просто пусть будет. Всем привет, привет, ЕФМ, это Оксана. Всегда таскаю с собой бумажную инструкцию от наушников. Что? Бумажную инструкцию? Просто лежит, лень выкинуть. Ну, это немножко не в тему вопроса, но ладно. Я постоянно ношу с собой монетку на счастье. Автоматов с жетонами давно не осталось, но монетка мне очень нравится. Всем огромный привет, у меня в сумке уже 3 года лежит тот самый зонтик, который, мне кажется, даже не открывается. Что-то сладкое на него капнуло. Но ношу с собой, а вдруг какой-то сильный дождь пойдет. Ну да, и сразу ты сможешь его открыть в тот самый момент, конечно. Давайте узнаем, кто у нас получит подарок. Друзья, мы, как и говорил, случайным образом определяем. И повезло автору первого сообщения, это Максим. Максим, мои поздравления, подарок достается именно тебе.
1: Погода.
0: Лето — это классно, лето лично мне очень нравится. У нас за окном плюс 29 градусов, местами даже небольшие осадки, но попозже они должны прекратиться, там вроде как 26, ближе к ночи плюс 23, также без осадков.
1: Реклама. Жилой квартал Secret Garden. Квартиры с террасами и панорамными видами в 3 минутах от метро Калужская и Воронцовская. Secret Garden. Старт продаж по выгодным ценам. Группа компаний «Кортрос». Застройщик ООО «Специализированный застройщик Ларго». Проектная декларация на наш.дом.рф. Услышали? Это знак, что пора освежиться. На Озон Фреш вас ждут прохладные морсы, квас, лимонады, а еще море мороженого по приятным ценам. ООО «Интернет-решение», 123-112, город Москва, Пресненская, набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6. УГРН 127-329-44-741, 16+.
2: Квартиры топ, цена огонь. Бери сейчас, не жди момент. Ты выбирай, и в ЛСР заходи, покупай.
3: «Зилард» – флагманский проект группы ЛСР на благоустроенной набережной Москвы-реки. Концептуальный квартал от мировых архитекторов в престижном Даниловском районе с современным ландшафтным парком, образовательным центром и музеем «Зилард». Застройщик группы ЛСР. Проектная декларация на наш.дом.рф.
4: Тук-тук-тук! Слышите? Это цены в Дом Ленда на товары для ремонта и дачи опустились ниже плинтуса. Только до конца августа. Ламинат 32 класса, 8 мм. Дуб Нойхаузен, светлый. Всего 399 рублей за квадратный метр. Количество товара ограничено.

0: Советской Сити. Старт продаж нового корпуса. Застройщик ОСЗ Дубининская, 59. Проектная декларация на сайте наш.дом.ру.
1: DFM. Welcome back and right now. А теперь тусовка. On DFM. DFM. Потому что радио DFM.

Четверг, до пятницы всего ничего осталось. Сегодня у нас 6 августа. Какие события и праздники? Вот, сейчас рассказываю. У нас отмечается день грибного дождя. Приятная история. Это прям символ лета для многих, ну, для меня тоже. Также сегодня отмечается день огненной воды какой-то. Не знаете, о чем речь? Это тоже про грибной дождь, видимо. Ну, и еще сегодня празднуется Международный день подкаблучника. Как известно, любой счастливый мужчина с прекрасной женщиной должен быть немного подкаблучником. Ну, а любой человек, который хочет выиграть мерч, должен прямо сейчас сделать погромче. Привет, друзья, совсем скоро разыграем наш подарок этого часа. Ну а сейчас всем привет, меня зовут Женя Кротов, двигаемся далее.

Safe and Sound. Ну, это легендарная работа, которую можно послушать и в эфире, и, напомню, в нашей интернет-станции. У нас их много, более 50 штук, разные музыкальные направления, разные жанры, разные диджеи даже. Залетайте, слушайте в наше мобильное приложение или у нас на сайте dfm.ru. Ну, а здесь и прямо сейчас выигрывайте наш мерч. Для этого, друзья, пишите нам по номеру +7 965 115 515 в любой мессенджер ответ вот такой вопрос: самое бесполезное, на что вы когда-либо тратили деньги. Присылайте, мы почитаем и выберем случайного человека, который и получит подарок. Удачи!

0: Реклама. А правда, что Т2 можно добавлять в группу не только семью?
1: Конечно, ведь Т2 не ограничивает выгоду.
2: С услугой «Выгодно вместе» от Т2 объединяйтесь в группу с кем угодно и получайте скидку на связь до 25%.
3: Подробности на accountogeta.t2.ru.
4: Ловите лайфхак от семьи Кукаяк.
5: Оплачиваем школьные товары детской сберкартой. Получаем 50% кэшбэк бонусами «Спасибо».
6: Делимся платежным счетом в Сбере с близким и получаем еще 50% кэшбэка за покупки к школе.
7: А на накопленные бонусы папе покупается радиоуправляемый вертолет.
8: Акция 50% бонусами Сбер «Спасибо» за покупки в категориях одежды, обувь и книги до 2000 бонусов по детской сберкарте и 2000 бонусов владельцу совместного счета и близкому действует с 20 июля по 30 октября 2026 года. Организатор ПАО «Сбербанк». Подробнее о карте акции, совместном платежном счете, имеющихся ограничениях на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 6+.
9: На Туту мощная распродажа авиабилетов на море. Уронили цены на перелеты по всему миру. Билеты Москва-Анталия от 7 тысяч рублей. Туту. Приложение для путешествий номер один.
10: Реклама. ООО «НТТ ОГРН» 114-774-682-64-68. Город Москва 6+.
11: А в ленте скидки до 60% за фишки на коллекцию посуды и аксессуаров для кухни Home Club. Кухни народов России. Покупайте посуду для приготовления и сервировки, текстиль и аксессуары для кухни, а также многое другое еще выгоднее. Акция действует до 31 октября 2026 года в гипермаркетах.
12: Лента.

0: конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Будь в прайме этим летом. Кэшбэк до 30% за покупки в «Золотом яблоке» в разделе «Для жизни» для подписчиков Сберпрайм. Подключайся и лови летнюю выгоду. Подписка Сберпрайм. Услуги от АО ЦПЛ. Москва. ОГРН 111-774-668-9840. 18+. Золотое яблоко. Услуги от ООО «Екатеринбург Яблоко». Екатеринбург. ОГРН 112-667-001-95-85. 12+. Общий срок проведения акции с 7 августа по 8 августа 2026 года включительно.
2: Масло, масло, масло, масло. Меняйте в Фите. Бесплатная замена масла в автосервисах Фит-сервис. Акция действует до 31 августа. Записывайтесь на maslofree.fitauto.ru.
3: Отключите интернет. Да, прямо сейчас. Слышите? Ничего не изменилось. Моя волна рекомендует треки даже без интернета. И скачивать ничего не нужно. Слушайте мою волну без интернета в Яндекс.Музыке.
4: Условия подписки Яндекс.Плюс. Я.CC.би. Приложение до 30 сентября 2026 года. 0+.
5: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн, плюс управляемость, плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель, плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
6: Нет времени объяснять. На Волбере скидки. Мне купили школьную форму и кресло. Сестре косметику, папе дрель, а маме аэрогриль. Обзор смотрите на телеке, а покупайте на ВВ.
7: ООО РВВ. ОГРН 124-770-047-19-19. 142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Калидина. Срок проведения акции с 20 июля по 3 сентября 2026 года.
8: СПА или спорт? Театр или кино? А может, заказать ужин домой?
9: Оформите премиальное обслуживание в Сбере в Сбербанк Онлайн и настраивайте привилегии для себя каждый месяц. Премиальный Сбер, когда выбираете вы. Премиальное обслуживание – пакет продуктов и услуг сервисов, предоставляемых клиентам, заключившим договор об обслуживании пакета услуг. ПАО «Сбербанк». Город Москва, улица Вавилова, дом 19. ОГРН 127-00-13-2195. Подробности на sberbank.ru. 6+.
10: А дальше тусовка.
11: On DFM.
10: Потому что...

Продолжаем раздавать подарки, определять победителей. Вопрос был вот такой. Самое бесполезное, на что вы когда-либо тратили деньги. Рандомно мы выбираем победителя, так что им может стать кто угодно. Всем привет. Купил соковыжималку, потому что решил вести здоровый образ жизни. Сейчас она просто стоит, не знаю зачем. Пишет Андрей из Перми. Однажды купил огромную надувную лодку. Хотел поехать с друзьями на рыбалку. На рыбалку мы поехали, лодку не взял. Теперь она просто дома стоит. Здрасте, DFM.

0: Заплатил за онлайн-курс, как вести себя хорошо и добиться на работе многого. Ничего не добился, но просто теперь у меня есть курс. Купил дорогую беговую дорожку. Несколько дней попользовалась, очень понравилось, но потом почему-то нет. И она у меня просто дома находится. И еще такое. Есть привет, самая бесполезная покупка. Говорящий попугай-игрушка. Через 2 дня он настолько всю семью задолбал, что теперь просто дома валяется. Ну, зато можно будет друзей порадовать, подарить им, и чтобы они сразу поняли, как ты к ним относишься. Давайте выберем человека, который у нас получит подарок. Повезло Андрею. Андрей, ты становишься обладателем нашего мерча. Но в следующем часе еще одного победителя найдем. Так что, друзья, у вас еще будет шанс выиграть.
1: Погода.
0: Давайте посмотрим, как у нас с погодой в столице. За окном 30 градусов, местами небольшой дождь. Чуть попозже будет плюс 26, там просто пасмурно. Ближе к ночи облачно с прояснением плюс 23.
1: Реклама. Девелопер «Брусника» напоминает, что мы не кафе и не магазин одежды. Мы строим дома. Проектные декларации на сайте наш.дом.рф и на брусника.ру. Скидки на ТО до 80%. Скидки на ТО до 80%. Проснулись? Записывайтесь на сайте и в приложении «Автоспот», пока скидки еще есть. «Автоспот». Не проспите выгоду на ТО. 0+. Услышали? Это знак, что пора освежиться. На Озон Фреш вас ждут прохладные морсы, квас, лимонады, а еще море мороженого по приятным ценам. ООО «Интернет-решение», 120-312, город Москва, Пресненская набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6. УГРН 127-392-44-741, 16+. Жилой квартал «Секрет Гарден». Квартиры с террасами и панорамными видами в 3 минутах от метро «Калужская» и «Воронцовская». «Секрет Гарден». Старт продаж по выгодным ценам. Группа компаний «Кортрос». Застройщик ООО «Специализированный застройщик Ларго». Проектная декларация на наш.дом.рф.
2: Тук-тук-тук! Слышите? Это цены в Дом Ленда на товары для ремонта и дачи опустились ниже плинтуса. Только до конца августа. Ламинат 32 класса, 8 мм. Дуб Нойхаузен, светлый. Всего 399 рублей за квадратный метр. Количество товара ограничено. Подробности в гипермаркетах Дом Ленда.
3: Квартиры топ. Цена огонь. Бери сейчас. Не жди момент. Ты выбирай. И в ЛСР заходи, покупай.
1: Дмитровское небо. Современный семейный квартал в 500 метрах от метро. Собственный живописный сквер в 1,5 гектара. Стильный лобби, подземный паркинг, новая муниципальная школа и детский сад. Дмитровское небо. Ключи в день покупки. Застройщик группа ЛСР. Проектная декларация на наш.дом.рф.
4: Все официальные ремиксы Радио DFM есть в нашем кураторском плейлисте.

Это все устраивает, время летит действительно быстро, летом это особенно сильно замечаешь, особенно когда отдыхаешь, время летит вообще моментально. Именно этим сейчас и занимаются Юль Паго, Дим Попов, которые, друзья, у нас отдыхают. Ну а мы здесь не то чтобы работаем, мы здесь приятно проводим время под классную музыку, а еще разыгрываем наш мерч, только уже в моей компании. Всем привет, друзья, меня зовут Женя Кротов, мы здесь продолжаем слушать хорошую музыку, ну и продолжаем раздавать подарки. Совсем скоро возможность доберется и до вас, ну, если вы прямо сейчас это слышите. Главное, приготовьте заранее, приготовьте телефон, он вам пригодится. Ну, а мы поехали дальше слушать классную музыку.

и слушайте музыку постоянно. А еще выигрывайте мерч в этом часе. Сделать это несложно. Вот такой вопрос. В чем вы классные, но это никто не замечает? Рассказывайте о себе только хорошие. И присылайте ваши ответы в любом мессенджере по номеру +7 965 115 5115. Почитаем ваши ответы, случайно выберем победителя, и он уйдет с подарком. Удачи всем!

0: Включай тусовку в машине. Музыкальные потоки, диджейские миксы, подкасты шоу и прямой эфир без помех на полной громкости и при любой скорости. Скачай мобильное приложение Radio DFM на телефон и подключайся через CarPlay или Android Auto к мультимедиа-системе своего авто. 12+. Реклама.
1: И вот она, опасная ситуация. Если в подвеске что-то стучит, это не болельщики. В автосервисах «Фит-сервис» диагностика ходовой бесплатна. И скидка 15% на ремонт. Акция действует до 31 августа 2026 года. Записывайтесь на free.fitauto.ru.
2: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс управляемость. Плюс новый четырехцилиндровый турбированный двигатель. Плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.

0: квартиру сниму на суточный арендный. 6+.
1: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Десерт творожный «Чудо» в ассортименте. 100 граммов 52 рубля с 6 по 12 августа. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
2: В ленте.
3: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
4: Приложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
5: Здесь не ловит? Совсем. Зато «Моя волна» ловит ваше настроение и рекомендует треки даже без интернета. Скачивать ничего не нужно. Ловите «Мою волну» без интернета в Яндекс.Музыке.
6: Условия подписки Яндекс Плюс и я.cc/b. Предложение до 30 сентября 2026 года. 0+.
7: На старт! Внимание! Нет внимания? Значит, нужен кофе. Заезжай на АЗС.нефть. До 31 августа за покупку ароматного кофе начислим двойные бонусы на карту лояльности «Клуб чемпионов». Зарядись бодростью на АЗС.нефть.
8: Организатор акции ООО «Татнефть» АЗС «Запад». Подробности на сайте azs.tatneft.ru.
9: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQ J6. От 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и просторный салон. Огромный багажник и полностью независимая подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6. Готов к приключениям.
10: Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
11: Зрители РУ-ТВ уверяют, шашлык на даче получается вкуснее, если рядом звучат любимые хиты. РУ-ТВ. Музыка твоего лета.
12: Категория 16+.
13: 12 ноября. Сделаем из Москвы город хайпа. На сцене ВК-стадиум вырастут жилые кварталы. Бьянка, Холли Флейм, Валя Карнавал, Милана Стар и другие легенды твоих рекомендаций станут соседями по лестничной площадке. Залетай на одну из самых громких премий года. Будь в центре событий и лови все инсайды на месте, а не из ленты. Звезды хайпа. 12 ноября. ВК-стадиум. Билеты на сайте dfm.ru.
14: 12+.
15: Welcome back, and right now.
16: А теперь тусовка
17: on DFM.
16: Потому что радио DFM.

на ваш вопрос, и сейчас узнаем, кто у нас получит наш подарок. Напомню, вот такой вопрос я задавал. В чем вы классные, но это никто не замечает. Привет, ZFM, я всегда прихожу вовремя, всегда жду своих друзей, но никто действительно этого не замечает, потому что все постоянно опаздывают. Интересных друзей ты нашла. Я умею идеально складывать сканворд, у меня прекрасно с этим все получается. Правда, почему-то ни один охранник это пока не оценил, потому что никто об этом не знает. Всем привет, я отлично запоминаю лица людей, которых видел один раз, причем очень давно, только вот как это использовать, даже я сам не понимаю, Артем пишет. Привет, я мастер находить потерянные вещи, правда, обычно после того, как уже купили новую, причем я сам купил, не знаю, как это происходит. И еще Дим нам пишет, я могу без единой капли пролить суп и донести полную тарелку через всю квартиру. Медаль пока никто не вручил, но, честно говоря, я сам себя этим награждаю, потому что потом полы мыть не приходится. Это Дима сообщение прислал. Видимо, в супе пальцы были, поэтому тут немножко ошибок в сообщении. Но, Дим, тем не менее, не в этом же ты молодец, а в супе. Давайте узнаем, кто у нас получит подарок. И в этот раз подарок достается автору второго сообщения. Поздравляю тебя, вот именно ты становишься победителем. Автор не подписавшийся, но, поверьте, друзья, мы этого человека найдем. Погода. Напоследок вместе порадуемся лету. За окном у нас 27 градусов, у нас облачно, чуть попозже так оно и будет, плюс 26, ближе к ночи 23 градуса, облачно с прояснением. Реклама.

0: Советская Сити. Старт продаж нового корпуса. Застройщик ОСЗ Дубининская, 59. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Не оферта.
1: Подарите вашему ребенку детство без очков в ясном взоре. Современная нетравматичная радиоволновая лазерная хирургия глаз у детей помогает вернуть ясный взор. Быстрая послеоперационная реабилитация. Ваш малыш будет бегать и читать без очков уже на следующий день после операции.
2: Чтоб глаза смотрели дружно, в ясный взор ребенку нужно.
3: Имеются противопоказания, необходима консультация со специалистом.
4: Жилой квартал Secret Garden. Квартиры с террасами и панорамными видами в 3 минутах от метро Калужская и Воронцовская. Secret Garden. Старт продаж по выгодным ценам.
5: Группа компаний «Кортрос». Застройщик ООО «Специализированный застройщик Ларго». Проектная декларация на наш.дом.рф.
6: Вместо сайта «Радио ДФМ» теперь музыкально-цифровая экосистема. Оцените сами на dfm.ru.

0: Реклама.
1: Эй, вот она, опасная атака. Если при движении что-то шумит, это не болельщики празднуют гол. В автосервисах «Фит-сервис» диагностика подвески бесплатна. И скидка 15% на ремонт. Оцените до 31 августа 2026 года. Записывайтесь на free.fitauto.ru.
2: Будь в прайме этим летом. Кэшбэк до 30% за покупки в «Золотом яблоке» в разделе «Для жизни» для подписчиков Сберпрайм. Подключайся и лови летнюю выгоду. Подписка Сберпрайм. Услуги от АО ЦПЛ. Москва. ОГРН 111-774-668-98-40. 18+. Золотое яблоко. Услуги от ООО «Екатеринбург Яблоко». Екатеринбург. ОГРН 112-667-001-95-85. 12+. Общий срок проведения акции с 7 августа по 8 августа 2026 года включительно.
3: Телеканал «Пятница» представляет.
4: Я наследник рэпера Гуфа.
5: Младшая сестра Мии Бойко.
6: Я сын Алены Свириной.
3: Кто они без своих родителей? Выживалити. Наследники. Новый сезон. Завтра в 7 вечера на телеканале «Пятница». 16+.
7: Welcome back and right now.
8: А теперь тусовка.
7: On DFM.
8: DFM.
3: Потому что радио DFM. DFM.

Shades out.

0: Реклама. Девелопер «Брусника» напоминает, что мы не кафе и не магазин одежды. Мы строим дома. Проектные декларации на сайте наш.дом.рф и на брусника.ру.
1: А теперь тусовка. DFM. Потому что Радио DFM.

0: BFM Radio.
1: Best tracks of the week.
0: Лучшие треки прошлой недели. Третье место.
2: Number three.
3: Тройку лучших прошлой недели открыл трек под названием Talk to You. Это Anta и 54 Ultra.
0: Второе место.
3: Почти на первое получилось подняться, но не получилось. На малиновой луне. Моя Мишель.

0: первое место.
1: Лидером прошлой недели стал трек «Broken Strings» Алан Уокер, Изабелла Мелкман и Кэтрин О'Райан.
0: Кто на этой неделе войдет в тройку лидеров, а кто вылетит в эту субботу? 15 на радио DFM.
2: DFM Top 30. DFM.

0: 50% кэшбэк бонусами спасибо.
1: Делимся платежным счетом Сбере с близким и получаем еще 50% кэшбэка за покупки к школе.
2: А на накопленные бонусы папе покупается радиоуправляемый вертолет.
3: Акция 50% бонусами Сбер спасибо за покупки в категориях одежды и обувь и книги до 2000 бонусов по детской Сберкарте и 2000 бонусов владельцу совместного счета и близкому действует с 20 июля по 30 октября 2026 года. Организатор ПАО Сбербанк. Подробнее о карте акции, совместном платежном счете, имеющихся ограничениях на Сбербанк.ру. ПАО Сбербанк 6+.
4: А правда, что с Т2 можно добавлять в группу не только семью?
5: Конечно, ведь Т2 не ограничивает выгоду.
6: С услугой «Выгодно вместе» от Т2 объединяйтесь в группу с кем угодно и получайте скидку на связь до 25%.
7: Подробности на comtogether.t2.ru.
8: Иногда достаточно посмотреть на ситуацию под

0: по карте Platinum август-сентябрь 2026. С 3 августа 2026 по 6 сентября 2026. Подробнее на tbank.ru. АО Тбанк.
1: СПА или спорт? Театр или кино? А может, заказать ужин домой?
2: Оформите премиальное обслуживание в Сбере в Сбербанк Онлайн и настраивайте привилегии для себя каждый месяц. Премиальный Сбер, когда выбираете вы. Премиальное обслуживание – пакет продуктов и услуг сервисов, предоставляемых клиентам, заключившим договор об обслуживании пакета услуг. ПАО «Сбербанк». Город Москва, улица Вавилова, дом 19. ОГРН 102-7700-13-2195. Подробности на sberbank.ru. 6+.
3: Будь в прайме этим летом. Кэшбэк до 30% за покупки в «Золотом яблоке» в разделе «Для жизни» для подписчиков «Сберпрайм». Подключайся и лови летнюю выгоду.
4: Подписка «Сберпрайм». Услуги от АО «ЦПЛ». Москва. ОГРН 111-774-668-98-40. 18+. «Золотое яблоко». Услуги от ООО «Екатеринбург Яблоко». Екатеринбург. ОГРН 112-667-001-95-85. 12+. Общий срок проведения акции с 7 августа по 8 августа 2026 года включительно.
5: Выгодные новости в эфире. Получите до 360 тысяч рублей от государства и акции Сбера в подарок при подключении программы долгосрочных сбережений. Подробности акции в любом отделении Сбера или Сбербанк онлайн. Сбербанк. ОГРН 102-770-013-21-95. Москва. 18+. Услуги по организации управления средствами долгосрочных сбережений осуществляет АО «НПФ Сбербанка». Подробнее об акции, условиях управления активами, а также иная информация, подлежащая раскрытию, на sberbank.com/promo/pds. Есть ограничения.
6: Первое правило подготовки к школе – ничего не забыть. Второе – оплачивать покупки Степэй. Третье – не упустить шанс выиграть авто. Плати Степэй онлайн или на кассе и участвуй в розыгрыше гибридного автомобиля. Тебанк.
4: Учитываются покупки через Степэй от 1500 рублей с 3 августа по 7 сентября. Общий срок до 31 октября 2026 года. Информация об организаторе, правилах акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на tbank.ru. АО Тебанк 0+.
7: Телеканал «Пятница» представляет.
8: Я наследник рэпера Гуфа.
9: Младшая сестра Мии Бойко.
10: Я сын Алены Свириной.
7: Кто они без своих родителей? Выживалити. Наследники. Новый сезон. Завтра в 7 вечера на телеканале «Пятница». 16+.
11: Welcome back and right now.
7: А теперь тусовка.
11: On DFM.
7: DFM. Потому что радио DFM. DFM.

Вы слушаете радиоканал ДФМ. Регистрационный номер средства массовой информации. Л номер ФС 77-82-381. От 3 декабря 2021 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций.